На мысе надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарей он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежище псов. На серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

Не взять, не добавить, страна дураков. И между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз лейкоз, врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулаху, напевает она печальную песню: опять и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул: ну и странный народ, чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочке снова крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. «Рамштайн» судились с «Апокалиптикой». Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Слушай, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим. Сейчас их и услышим.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы, в них лица, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твое сиять.

тихо-тихо засыпает, снегом город серый и чужой. Выключай.

Тесно, тесно, тесно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно, в душе моей стало.

все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. И мы вас приветствуем в очередной программе «Неформатный миксер». Что ты на меня смотришь?
3: Я проживал просто, всем привет.
2: Жуй, говори в микрофон и жуй. Друзья, сегодня вы будете периодически слышать, как мы чавкаем
3: потому
2: в микрофоны.
3: Очень поздно пришли.
2: Потому что мы вот только-только ввалились за микрофоны, а пождрать, попить ни хрена не успели. Вот, поэтому мы будем все это делать прямо вам, нагоняя слюну. А итак, друзья, здравствуйте. Давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Наша Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться, в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И привет, привет всем. Давайте я со всеми поименно поздороваюсь, пока вас немного. Вот Эльза, привет. Человек Анатолик, здравствуй. Родик, здорово. Ванька Иванов, приветище. Павел, у вас, смотрите, Иван Иванов, Павел Павлов. Вот. Антоха Андреев. Сегодня у нас замечательный состав подбирается. Так. Петр, здорово. Игоряныч, приветище тебе. Вроде никого не пропустил. Стрела Морфея, здравствуй. Вот. Ну, что? Что, начнем? Ну, начнем мы, конечно, с самого страшного. Вот сейчас все замерли, все ждут, все надеются, все верят. Что же будет? Что же будет? Друзья, я принял такое вот решение. А пусть все треки прошлой программы, вот абсолютно все, попадают в ротацию. Вот так вот я сделал, потому как действительно было много достойных, ну, а остальным, чтобы было не обидно, там было все-таки пара треков, которые мне не очень. Но раз уж попали все, так все. Давайте вот так вот прям большой, дружной кучкой все полетят в ротацию обязательно. Далее, сейчас я открою картинку. Смотрите, у нас в треках недели 5 мест всего. Всего 5 мест, соответственно, в треки недели попадают первые 5 треков, которые победили. То есть вот «Стрела Морфея», «Квенди», «Юмгайр», «Игорь К», «Театр одного вахтера» и «Легкая мышь». «Легкая мышь». Вот, эти треки все попадают еще и в трек недели. Вот, ну и, соответственно, «Стреле Морфея» мы отдаем штукарь. Потому как они победили, молодцы, нарубили себе баблишко. Ну и, в принципе, давайте прям вот с них, наверное, и начнем программу. Только я лошара не закинул. Не закинул. Так, сейчас мы их найдем по-бырому. Где у нас? Вот она, «Стрела Морфея» со своим парфюмером. Ставим, слушаем абсолютных победителей прошлой программы, так как победили у нас все. Но вот «Стрела Морфея» у нас абсолютная. Поехали.
4: Сходят люди от моих духов совсем с ума.
5: Тебя не помнят,

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, я тут тренирую мышку жирными курячими руками. Вот, и короче, прошлепал все, что мог. Пропустил, но ничего. А итак, друзья, все, отзвучали абсолютно победители прошлой программы. И, собственно, начинаем сегодняшний полет. Итак, повторюсь для тех, кто опоздал. Взяли мы в победители абсолютно все треки прошлой программы. Вот, и по трекам недели разложили, соответственно, что по количеству голосов. Первые 5 мест голосовалки идут в трек недели. И стрела Морфея получают себе косарик. Вот, собственно, всех поздравляю, все молодцы, все талантищи. Вот, ну и, собственно, поехали. Сегодня особо мы не заморачивались с расстановкой плейлиста. То есть вот они у меня как были скачаны, треки, я их просто так списком и закинул. Поэтому сегодня никаких приоритетов, никаких раздвиганий, никаких перемещений. Вот, первый трек у нас Ама. Кто ты там у нас? Аманана. Мана-мана. Помните, был такой у лицедеев номер? Аманава. Аманава, город Москва. Трек называется «Нырни с собой». Со мной. С собой. Со мной. Ну и со мной тоже можно. Вот, про себя у них написано следующее. Мы Аманава, московская инди-группа. В феврале 18-го вышел дебютный эпишник «Нырни со мной». За ним последовал весенний сингл в марте. Собственно, в переводе с древнего санскрита «не человек, сверхчеловек». Ну и вот эти сверхчеловеки сейчас будут звучать. Хочу напомнить для музыкантов, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь в эфирном чате, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты. Вот. А слушатели, не стесняемся, комментируем трек, понравилось, не понравилось, критикуем, журим, ругаем или хвалим. Итак, поехали. Аманава, Москва, «Нырни со мной». Слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже. Итак, только что у нас отзвучала Аманава, Москва, и трек называется, господи, где он? Вот, нырни со мной. Итак, начинаю я сразу, наверное, начну читать комментарии, потом расскажу, что сам услышал. Так, Эльза вот пишет, начало интересное, мне нравится, напоминает Вудсток. Далее, Родик вот пишет, начало за Чупата и вокал Эпит. Слушаем дальше, забираю в плейлист. Так, далее, Ванек вот пишет, неожиданно и очень неплохо, люблю психоделику и все похожее. Антоха пишет, что-то есть в этом, неплохо, но можно лучше. Точно, из спортзала пришел опять. Так, Натаха, привет тебе, кстати, Натаха, забыл я с тобой поздороваться. Пишет, вот, очень интересно, совсем неплохо. Ванек пишет, симпатично, жаль только что под драм-машину, но это лично мое мнение. Так, далее, Стрела Морфея пишет, интересная композиция, хорошая задумка, вокал хороший, сделано здорово, атмосферно, но длинновато. А сколько она по времени, спрашивает. Вот. Ну, по времени она длинновата, да, 5.17. Но ничего страшного. Так, вот, Серый молодец. Серый молодец, сразу пишет, вот, 20 июня, Аманава в клубе Антон Павлович в Москве. Серый, прям кинь ссылку на встречу, пусть все это будет на виду. И давайте я уже от себя расскажу. Вот, Серый пишет, я прослушал. Всем привет, опаздываю везде. Но ничего, Серега, завтра будет запись эфира, послушаешь. По мне, так вот, я скажу следующее. Мне очень напомнило раннюю Линду. Прям очень напомнило. Причем я так подозреваю, что ребята уже плюются от этого. Что им наверняка все об этом говорят. Но, тем не менее, есть небольшие отсылы. Единственное, что хотелось бы... Нет, я не говорю, что это плохо. Это здорово. Это красиво, но вот именно, кто там нам, Ванька писал про драм-машину, да, вот очень она плоская. По мне так, но это опять же лично мое мнение, я на бога не претендую, но мне кажется, было бы классно или заменить вообще на перкуссию в таком случае, или поменять на жирные, хорошие, прям сочные барабаны, чтобы прям в мясо било, и тогда будет круто. Или как-то вот собрать вместе перкуссию и жирное мясо. Вот, и получится такой достаточно интересный тречок, потому что, ну, вот эти барабанщики прям, ну, очень плоские, прям они напоминают всеми нелюбимый синтезатор Casio. Вот как-то так. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось. Грузите еще треков, обязательно послушаю. И на карандашик вас ставлю. Едем дальше. Далее у нас группа Аура со своим треком «Моя философия». Так, сейчас я сразу Аманаву я закрыл. Закрыл. Так, хапаю ссылочку. Что они про себя написали? Вот, молодцы, написали. Аура – харизматичный симфо-пауэр спид-метал коллектив с элементами различных стилей. От блэка до фолка. Фолк в пауэр-метале, мне вот интересно было послушать. Сочетание двух великолепных вокалов, запоминающиеся мелодии и тексты на русском языке создают яркую атмосферу и потрясающую энергетику этой команды. Итак, город Москва, Аура, моя философия, ставим, слушаем, ну а вы, друзья, не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло.
3: Да, Коляновна. Я теперь добрая, я поела.
2: Она поела, сейчас ей начнут нравиться треки.
3: Я говорю, давай... это очень длинно, я устала его слушать.
2: Давай, говорю, введи программу, я пожру. Нет, говорит, не хочу. Вот, итак, как с нами общаться? У нас есть Аська, 96-4-7-5. Есть mail-агент неформатный, mail.ru, кому удобно общаться в Вайбере, в WhatsApp'е 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И не забывайте, конечно же, в нее вступать. Хотел я сказать, забыл сказать, мы сегодня такую пасхалочку спрятали. Спрятали немножечко пасхалочку. Вот, и кто ее найдет, ну, конечно же, в группе в нашей, во ВКонтакте, вот, то есть возможность поучаствовать и рубануть себе про-аккаунт на неформатном радио. Поэтому, как бы, кто найдет пасхалочку, молчите, не сдавайте, не палите контору, делайте все там по инструкции, как положено. А где-нибудь ближе к концу программы или в конце подведем итоги.
3: Вот, я могу участвовать?
2: Ты? А надо тебя, ну, поучаствуй.
3: Но мне же интересно.
2: Давай, поучаствуй, поищи. Вот, ну что, давайте зачитаем комментарии к треку «Моя философия», группа «Аура». Антоха вот пишет, еще чакр не хватает. Ты про что, Антоха? Или ты про мой прошлый выпад на тему того, что ты из спортзала пришел? Так, Серый пишет, авто, вело, мото, фото, блядь, регби, охота. Это про описание, без обид, плиз. Ну, не знаю, а что тебе там в описании так не понравилось. Так, вот, Ванек пишет, по мне немного тяжеловато, и слов вообще не разобрать, а вот камерные элементы интересны. Оно длинновато ко всему прочему. Далее. Ванька вот обрадовался, пишет, понеслась. Далее, человек Анатолик, наш свердловский друг, пишет, как-то не заходит, видимо, без вазелина. Ну, на вазелин себе что-нибудь. Лерку позови, она тебе сейчас зайдет. Так, Родик пишет, как орет. И вокал девочкин красив. И снова техно-рейв-музыка, рок это точно не рейв. А, это точно не рейв, спрашивает. Ну нет, по ходу дела это точно не рейв. Прекращай жрать эти грибы. Так, Антох вот пишет, все ничего, но мне просто не нравится такой вокал, а в целом хорошо. Далее. Серый вот пишет, кардан это хорошо. Дальше вот Серый. Второй пишет, Эйзенхерц, ну, видимо, сравнивает с кем-то. Не знаю, я вот в этой музыке вообще не ориентируюсь, поэтому эту группу я точно не знаю. Так, Стрела Морфея пишут, круто, хорошее сочетание с женским вокалом в припеве. На контрасте интересно вышло. Понравилось, хоть и тяжеловато для нас. Кстати, тоже использовали такой прием в одной песне. По себе знаю, как это тяжело сделать, чтобы слова можно было разобрать. Молодцы ребята, ближе к ню-металлу мне показалось. Так, далее. Все в стилистике, все верно, пишет Ванька Иванов. Только вот когда это финны, пофиг, что они там поют, но когда на родном, то как-то странно. Очень тяжело разобрать, но если на слова забить, то прям отлично. Так, далее. Далее, вот Анатолий спрашивает, я же спросил, вступать туда или нет в эту пасхалку. Ну, ты как думаешь, вот если тебе хочется там поучаствовать, то, конечно, сделай это. Так, Пашка Гусев нарисовался, привет тебе, дружище. Сейчас добавлю тебя в други, пока будет следующая песенка звучать. Так, далее, Валерка вот Ведищев нарисовался. Пишет, все, кому понравилось, вступайте. А, это вот как раз на ссылочка на группу Аура. Сейчас тоже добавимся. Вроде по теме все. Ребят, от себя что-то же я должен сказать, да, я скажу, но сразу скажу. Вот я абсолютно далек от тяжелой музыки. Я абсолютно далек.
3: У тебя прям присутствует сегодня абсолютно.
2: У меня абсолютное зло, я абсолютно далек от этой песни. Вот, и абсолютный победитель сегодня Стрел Морфея. Вот, и что я могу сказать? Я могу сказать только по качеству звука, потому что если я начну говорить по жанру, я наговорю много глупостей, не буду ничего этого говорить. Вот, мне показалось, что вот вокал где-то вот очень сильно недоработан. Я имею в виду не вокалистов, а имею в виду работу звукорежиссера, вот, того, кто сводил трек. И в целом очень много каши на уровне средних частот. Вот если поработать технически, то, наверное, будет звучать лучше. Вот, а по поводу самого трека, ну, не знаю, не мое, поэтому не буду критиковать, не буду никак комментировать, только вот техническую сторону могу прокомментировать. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше, друзья, дальше у нас, как это выговорить, я не знаю, страйк-тест... Caution. Strike Test Caution. Ну-ка, сейчас я большими буквами. Да, вот, наверное, я правильно прочитал. Не знаю, у меня с албанским беда, поэтому, если читаю неправильно, не обижайтесь, это не для того, чтобы поглумиться, это от моей необразованности. Вот, The Day When I Can Die называется трек. День, где я могу сдохнуть, я так понимаю, если я правильно перевел. И что тут о себе ребята написали? Ни хера они не написали, поэтому, собственно, ставим, слушаем. Город Москва, Strike Test Caution, поехали, слушаем. Ну, а вы, соответственно, не стесняйтесь, комментируйте, кидайте ссылочку на свою группу. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, никак я не успеваю дожрать курицу.
3: У меня осталось немножко, потерпите.
2: У меня осталось прям чуть-чуть совсем. Я прям, ну, не успеваю. Что так вот? Мне понравились длинные треки. Я успевал за один трек два кусочка вточить. Вот, а тут как-то прям очень мало. Ладно, я шучу, конечно. Итак, вот меня Ритка поправила. Стрик-тест. Стрик-тест называется, друг. Стрик-тест Каушен. Приветствую весну весеннюю. Здорово, дружище. Пишет он, категорически всех приветствую. Здравствуй. Вот, ну что, начнем читать комментарии. Вот Эльза написала: загадочные интервалы в самом начале. Родик пишет: стартовка сочная, ждем далее. Атмосферно пишет Серый. Далее Пашка Павлов пишет: а мне нравится песенка, хоть и хер поймешь, что поют, не знаю я языков. Странненько, Павел Павлов. Как это так? Тебе что-то понравилось, кроме включай микрофон? Так бывает. Вот, но это показатель, кстати, на самом деле. Так, Серега вот пишет: зачет. Эльза пишет: мне нравится. Ванька написал: очень неплохая композиция, хорошо слушается. В слова вслушиваться не надо, поскольку по-ненашенски. Второй Ванек пишет: инструментал класс. Что я там говорил про разобрать слова? Может, я поторопился. Тут я пока ни слова не разобрал, кроме того, что это английский. Ты знаешь, я на середине восьмого куплета тоже понял, что поют по-английски. Ну да ничего. Так. Весна весенняя пишет: с разборчивостью текста надо поработать. Хотя, если автор собрался туда, то фиг с им. Далее. Неплохо олдскулом повеяло, пишет Антоха, только вокал как-то утоплен. Вокал слегка плывет, а вдруг в этом идея, поддерживаю. Далее, Стрела Морфея пишет: плохо с английским у меня, жаль, не все понятно, почему-то приглушен вокал, тяжело разобрать в целом музыкально. Пашка Гусев пишет: вступление понравилось, но, если честно, не хит, по крайней мере, у русскоязычной публики не зайдет, но вот в машине слушать такое самое то, как фон. Далее. Че опять весна весенняя? Я, между прочим, тут у вас в сладкой вате. Ну, я понимаю, что ты в сладкой вате у нас, но ты у нас спринг-спрингов, а я, знаешь, жутко ненавижу погонялы. Вот, ну, не люблю я их. Я предпочитаю к людям обращаться, во-первых, по-русски, во-вторых, по имени. Вот. И раз ты спринг-спрингов, значит, будь добр быть весной весенней, а?
3: А что у тебя Родик пишет эти стихи, ты не читаешь?
2: У меня по всем зубам курица.
3: Читай быстро.
2: Я не могу с выражением. Где? Где ты увидела стихи? Вот зачитай давай стихи с выражением. Давай, начинай. Сейчас абсолютное зло, Каляновна.
3: Он врет, я ничего читать не буду, я не умею.
2: Вот все, видишь, съехала, сразу съехала. Так, ладно, Пашка пишет: это редкость, пусть радуется, я на 30-й секунде заскочил, а тут, я тут занят. Так, понятно, Пашка, ты занят. Так, ну и в принципе все, больше никто ничего не написал. Давайте от себя расскажу, ребят, очень с вокалом поработали неправильно в треке. Во-первых, навалили очень много ревера, прям очень много ревера, причем касается не только вокала, а прям вот, наверное, практически всех инструментов. Его там очень много. И за счет этого появляется очень сильная размытость. И непонятно вот вообще ни черта собачьего. У меня почему-то проассоциировался трек с давно забытой группой «Технология». Вот. И что-то вот такого там у них прям вот мне напомнило что-то вот из таких, из мелодических их вещей. В принципе, отголоски мне понравились. Задумка хорошая. Но вот убрать косяки вот прям хотелось бы. Прям вот хотелось, знаете, как протянуть руку к пульту и покрутить ручки. Вот честно. А так, в принципе, неплохо. Двигайтесь дальше в том же духе, но побольше работайте со звуком. Вот пишет Эльза, может, это такая задумка. Я не спорю, может быть, это такая задумка, но лично мое мнение, опять же, я на Бога не претендую, но как бы в любой песне все должно быть разборчиво. Вот если есть текст, то его нужно понимать. Даже если вы поете на албанском, хотя бы албанцы должны его понимать. Соответственно, чтобы его понимать, они его должны услышать. А чтобы его услышать, надо вот поработать со звуком именно в техническом плане. Я не говорю, что там вокалист как-то плохо спел. Нет, я говорю именно вот про технику сведения. Вот она меня немножечко, конечно, покоробила. Так, вот пишут, скорее Depeche Mode. Ну, может быть, ранний Depeche Mode, может быть. Аха, вот тоже, да, с Ахой соглашусь, с ранней Ахой. Короче, вот как-то вот есть такое, что цепляет именно прям по ностальгической какой-то жопному нерву, но не хватает вот немножечко мастерства, скажем так. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа The Elans. Так, сейчас я закрою все вклады. Али, я же уже закрыл их. Я же их уже закрыл. Какой я молодец. А город Владикавказ, насколько я помню, да, ну-ка сейчас посмотрим. Да, Владикавказ, «Стеклянная невеста» называется трек. «Картонная невеста» у нас уже была, песня про втулку от туалетной бумаги. «Стеклянной невесты» у нас еще не было. Итак, смотрю, что там у нас ребята написали про себя. Ничего они про себя не написали. Соответственно, сейчас они будут по ходу звучание песни кидать ссылки на свои группы, и вы сможете про них почитать. Ну а мы ставим, слушаем The Elans, «Стеклянная невеста». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Ну, вот Эльза пишет, песню пришлось урезать. Ну, я думаю, это правильно, потому что и так 4,5 минуты, это прям очень длинный трек. Но я лоханулся, я вместо того, чтобы доесть курицу, я закурил сел. Вот, поэтому курочка еще не доедена. Так, Пашка вот пишет, не могу понять, пока мужчина или женщина поет, а по тексту понял, что женщина. Далее, Ванька вот пишет, романтик неплохо легло на ухо. Далее, весна весенняя пишет, плюс за старание, правда, для меня приторновато. А что значит приторновато? Мне всегда интересно, когда люди так пишут. Так, что-то не зашло, пишет Стрела Морфея, совсем не наша тема, у меня с телефоном что-то почти не смог разобрать в первой части ничего. Далее стало лучше, но что-то все равно не наше. Хотя, может и хорошая песня. Ну, как тебе сказать? Может быть, да. Но ты все прослушал, пока настраивал свой телефон. Так, далее. Натаха вот пишет, если напору поддать в голосе, реально получится Алла Пугачева. Нарок не очень тянет. Так, Антоха пишет, не знаю, даже что-то не заходит никак, похоже на Арбакайта с севшим голосом. Что вы так к чите Пугачевых, Арбакайтовых? Еще сейчас надо до кучи туда этого Вовку Преснякова вспомнить с пропитым голосом. Так, Ванька пишет, лично для меня только один минус, что-то снова с записью, не то сведение хромает. А так очень хорошо, барабаны свингованные прям, а сейчас про это часто забывают и забивают. Пашка пишет, с макродинамикой работы не хватило. И вот пишет, весна-весенняя, женский рок, тема сложная. У меня в плейлисте из него только мельница. Ты знаешь, а я вот мельницу вообще не воспринимаю, я их роком не считаю. Вот честно. Я ничего против Хиловиса не имею, но настолько прям она уже все темы заездила, что ее уже скучно слушать. Вот, когда-то там в начале пути она была интересна, а сейчас я больше все-таки отдаю предпочтение новым молодым коллективам, малоизвестным. Они гораздо интереснее выстреливают и из пальца уже не высасывают. Так, ну, в принципе, все. Комментарии зачитал. От себя скажу, что... Что себя от себя скажу, Эльза? Ты знаешь, вот, во-первых, мне кажется, что у нас... Что я себя от себя скажу, Эльза? Ты знаешь, вот, во-первых, мне кажется, что у нас... Ну, поправь меня, может, я не прав. За

0: приятно, но приходится постоянно напрягать уши. То есть вот вылавливать сперва, пришлось выискивать вокал в общем миксе. Потом раз нащупал вокал левым ухом, правым начал ухом нащупывать все остальные инструменты. Как-то вот очень-очень-очень невнятно сведено. Вот. Мой совет, если в пластике еще не отпечатали, то, конечно же, поработать с материалом. Причем, может быть, даже там, я не знаю, я всегда это советую всем, может, уже всем этот совет надоел, но, тем не менее, скажу еще раз, лучше один раз заплатить кому-то, какому-то профессионалу, чтобы он сделал все от и до, забрать проект вместе со всеми настройками, плагинами, и уже основываясь на этом материале, работать дальше со своими треками, чтобы было на что опереться. Я понимаю, что это самосведенка, то есть это не в студии делали. Вот, но тем не менее, чтобы было на что опереться, лучше один раз потратиться и уже, как бы, чтобы был, как это называется, в мастер-классах, как, ну-ка, скажи мне, Коляновна, для детей, вот, глина, что там, карандаши, как
1: материал.
0: Это? Материал, понятно, какой, как он называется, какой это материал? Тема для урока, и вот у нас... Нет, все, ты тоже... Я бестолковый, ты тоже бестолковый. Но это у нас...
1: Это семейная.
0: Семейная, да. Так, вот Анька пишет, почти Настя Полева. Ну да, там много интересного. Там много интересного, но все приходится выковыривать, вот буквально. Поэтому все-таки надо поработать с материалом. А так здорово, молодцы. Двигайтесь дальше, с удовольствием послушаю, грузите еще. Вот, все, едем дальше. Дальше у нас, так, сейчас я закрою Эланс. Кто у нас тут? Зона D. Зон D. Я не знаю, как вас читать правильно. Что вы вечно называетесь какими-то непонятными звуками?
1: Зона D у них.
0: Зона D у них. Трек называется «Война». Ставрополь, вот указана дислокация. Про себя написано, что образованы они в городе Ставрополь в 2016 году. К какому-то конкретному жанру творчества группы отнести сложно, так как материал довольно разнообразный. Охватывает несколько стилей, а именно классический рок, панк-рок и хард-рок. Вот, ну и собственно ставим, слушаем. Зона D, трек называется «Война», Ставрополь, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:58 на моих зеленых системных. Здравствуй, друг мой, Колка. Здравствуй, дружище. Хаюшки и тебе. Так, ну что, двинемся читать комментарии. Ванька вот написал, какой же рок без войны. Вот и первая соляга за вечер сегодня. Да, я что-то даже внимания не обратил. Так, Антох пишет, неплохо. Человек Анатолик пишет, в припеве «Воробашки» бы другие прописать, как-то поперек такта, чего-то не очень. «Весна весенняя» пишет, шибко пафосно, понятно, что все пацифисты, но на эту тему нынче не спел только ленивый. Ну, не знаю, как бы я текст не слушаю априори, поэтому мне, наверное, проще. Так, Пашка пишет, вот послушал, и как бы и надо что-то написать, а в итоге написать-то нечего. Вот так вот. Такое тоже бывает. Не хотите побеждать, пацифисты, написал Родик. Далее, Стрела Морфея пишет, интересно, спокойно, но что-то такое знакомое всплывает в памяти, а вспомнить не получается. Колка написал, не вкатило. Серый пишет, что-то от ДМ дороги меняет цвет есть. И все. Как бы больше никто ничего не написал. Но, ребят, вот по мне, честно, я всегда говорю правду матку, на меня многие обижаются за это. Ну, говорю как есть, по крайней мере, я это говорю от чистого сердца. Не для того, чтобы обидеть, а просто вот говорю как есть. Очень занудный получился трек. Вот прям очень занудный. То есть вот он как начался, и в одном вот прям ритме, такте, никаких... То есть, понимаешь, вот звоночков, свисточков очень не хватает. 4 минуты монотонности. Вот. И как бы понятно, что это слушать тяжело. Может быть, с визуальным рядом это бы вкатило лучше, но вот когда слушаешь просто ушами, конечно же, хочется какого-то развития, хочется каких-то там, я не знаю, всплесков эмоций, а так прям вот все ровно и непонятно. Вот, лично мимо меня она прошла, вот как фоновый шум, не обижайтесь, ради бога, но вот что есть, то и говорю. Так, вот что там пишет Ванек, не могу, говорит, определиться. Видимо, песня заходит не с первого раза. Местами есть неплохие музыкальные решения. Ну вот, Ванька что-то услышал, какие-то решения. А для меня вот она как монотонность это надавила в самом начале. И все, и потом уже она на подкорке как-то прошла мимо меня. Не знаю, может я не прав, может быть. Не буду спорить ни с кем, не буду ничего утверждать, но как бы сказал свое мнение. В принципе, все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас наша давняя уже подруга, можно сказать. Уже можно прям сказать, прям наша-наша. Юля Глебова и группа «Час спик». «Белая ворона» называется трек. «Город Минск». Ничего я не путаю. Нет, ничего не путаю. Город Минск. Прям вот недавно Юлька загрузила трек. И, конечно же, прям сразу... Я даже слушать не стал, потому что я... Для меня уже Глебова это знак качества, честно скажу. Давайте слушать вместе. Итак, «Белая ворона», Юлия Глебова, «Минск», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Мадру туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, собственно, только что у нас отзвучала Юлька Глебова с группой «Час спик» со своим треком «Белая ворона». Я так понял, это прям свежак свежайший. Вот, Юль, ну, как всегда, не подвела. Я принципиально не переслушиваю треки перед программой, но почему-то был уверен, что будет здорово. Мне понравилось. Так, ну, читаем комментарии. Пашка пишет, вот, уже получше, поживее. Родик пишет, какая красота. Почему вокалы как из одного гнезда? Как, из какого гнезда вокалы? Ты сейчас про что говоришь? Я честно не понял, если честно. Так, весна весенняя пишет, почти торкнула, хрипотцы бы в голосе Тины Тернеровской. Да слушай, там у Юльки-то, по-моему, ее прям вот с избытком. Вот ее вокал точно ни с кем не перепутаешь. Я уже давно ее узнаю на слух, учитывая, сколько я всего слушаю каждый день. И скажу вам, процентов 90 это прям полный отстой. Но когда попадается Юлькин трек, я прям вот не глядя могу сказать, что это она. Очень узнаваемый вокал, очень профессиональный. Так, Антоха вот пишет, хоть что-то впечатляющее за программу, хорошечно. Ванька написал зачет, тексту респект. Человек Анатолик плюсует. Далее Ванька Иванов пишет, видимо, у советских звукачей патологическая боязнь дисторшена. Что ж они так с ним? А песня замечательная. Так, вот Родик пишет, песня красивая, интересная, со вкусом мыслей. Морфей пишет, понравился текст. Для меня не хватило некой заостренности. Во второй части помощнее, текст интересный, слушается хорошо, молодцы, энергетика мощная. Так, Светик пишет, Юлечка, как всегда, лучше. И вокал, и текст, и энергетика, а песня прям про меня. Так, Колка вот пишет, не та эта песня, чтобы ее дисторшеном дисторшенить. Наверное, соглашусь полностью. Колка — это человек, чьему вкусу я доверяю полностью. Причем прям вот полностью. Так, Пашка пишет, единственное, что нужно отметить, так это то, что проигрыша не хватило в центре. А то, как голос пошел сначала, так и не останавливался. Музыкального момента не хватило, а так зачет. Так, ну и все. Все, в принципе, по теме. Так, стоять, Зорька, стоять, Зорька. У меня уже следующий трек тут включился. Вот, вернем мою бэгралочку. Вот, ну все, в принципе, по теме, больше ничего никто не написал, от себя я уже как бы сказал. Для меня Глебова — это прям вот показатель, это знак качества. Вот раньше как был вот этот советский, как она, звездочка в Пентагоне, да? Звездочка в Пентагоне, интересно звучит. Вот и к Глебову могу, наверное, то же самое присовокупить. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Полярушь и компания. Не знаю, группа или проект, как правильно. Ну, наверное, все-таки группа. Алматы указана дислокация. Казахстан. Про себя ничего они не написали. Написали про песню. Ну, наверное, я не буду зачитывать про песню. Песню вы слушаете и сами складывайте для себя впечатление. Кому интересно почитать, ссылочку, конечно же, сейчас приложу. Итак, Полируша компания, трек называется «Гондурас», Алматы, поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, соответственно, не стесняйтесь, комментируйте, поперли.

0: Итак, друзья, 22.16 на наших зеленых системных. Вот Пашка пишет, в программу «Аншлаг» им надо, а то музыки там нету, конечно. Извиняюсь за свой субъектив. Ты знаешь, Пашка, у меня, вот как ни странно, но в «Аншлаге» музыка бывает. И бывают иногда прям шедевры. Набери в поиске, ну вот сейчас программа закончится, «Точу карандаши» песенка. Прям обалденно. Я помню, раньше, когда практиковал синие эфиры, мы просто бухали, общались в эфире и ставили что-нибудь непотребное. Вот «Карандаши», они прям были частым гостем в синих эфирах. Вот, так что «Аншлаг» тоже бывает разный. Бывают там и интересные вещи. Ладно, это я отвлекся. Итак, собственно, только что у нас отзвучал Полярушь и компания со своим Гондурасом. И спросил, вот тут, по-моему, Ванька, да, сейчас я найду. Вот, Ванек спрашивает, а они, кстати, о какой стране? Слушай, ну, я так подозреваю, что эту песню каждый житель своей страны может считать своей. Хотя, на самом деле, ребята, я так понял, из Казахстана. Но все россияне почему-то решили, что песня про Россию, да? Казахи решили, что песня про Казахстан. Хохлы, я думаю, думают, что про них песня. Как бы она такая, подходит к любому региону, потому что, наверное, в любой стране есть что-то идиотское, непонятное. Так, ладно, читаю все-таки я уже комментарии. Зачетный Степ вот написал Ванек. Колка написал «Хорошо». Когда кого-нибудь хочу назвать изделием номер два, то говорю просто «Гондурасты». Так, да, я гондурасами других людей называю, это которые же обои мужского пола живут и спят вместе. Так, Ванька писал, нет дисторшена, и сразу все слышно. Анатолик, человек, пишет, бедный Гондурас, его уже как только не прокатили. Скажу больше, я во всех раньше социальных сетях, ну вообще, вот где только, и в скайпе, по-моему, у нас тоже дислокация стоит Гондурас. Так, Пашка пишет, по ощущениям, как будто песню Высоцкого поют. Серый написал, парни, мой голос ваш. Далее Спринг написал, уважаю грамотное раздолбайство, лыблюсь. Родик написал, какая красота, как хорошо, что не взяли на неформатку. Кого не взяли на неформатку? А где они сейчас звучали? Не на неформатке? По-моему, там они и звучали. Так, Антоха пишет, неплохо, меня на смех пробило, похоже на Миронова с песней про дикарей. Далее Натаха вот написала, классно. Что там еще у нас? Ванек. А, вот Серый предполагает, что о Гваделупе писали ребята. Ну, может быть. Так, Стрела Морфея пишет, хороший Степ, зашло. Текст впечатлил, одно из тех произведений, где вокал не задавлен аранжировкой. Хорошо звучит, приятно слушать. Улыбнуло. Далее. Что там у нас еще? Зачем путаться в терминах? Изделие номер два — это гондоны, которые однополые связи, это же гомосеки. Но все, больше ничего. Написали, что Зухер читает аудиокнига. Ну, я же, как вам сказать, ребят, вот сейчас я просто обновлю специально статистику, страничку, чтобы посмотреть, сколько. 17658 человек в онлайне. В эфирном чате висит, ну, человек там, не знаю, ну навскидку 15-20. Соответственно, остальные в эфире не сидят, я поэтому и читаю. Не все же могут зайти во ВКонтакт и прочитать, что народ пишет. Поэтому как бы я все и зачитываю. Пусть это звучит как аудиокнига, но, по крайней мере, я стараюсь с выражением. Ёкерный бабай. Ладно. Молодцы, Полируши. Мне понравилось, грузите еще. Грузить еще послушаем. Так, едем дальше. Далее у нас Эдик Тасуниди, давнишний давняшний, как правильно сказать, давний резидент неформатного радио. Вот, тоже вот у него свежак, я так понял. Почему-то в дислокации стоит Амстердам. Я сомневаюсь, я-то знаю, что это парень из Москвы. Вот, что
1: он туда уехал, думаешь, когда записывал эту песню.
0: Ну нет, вряд ли. У него уж слишком уж хорошо у него все в Москве схвачено, чтобы куда-то валить. Он у нас и в телевизоре, и играет, и музыкой занимается, и сам поет. И вот она так спрашивает, а где же сам Эдик?
1: Поет.
0: А хрен его знает, видимо, поет. Почему-то всегда, когда идет программа, Эдик сам всегда отсутствует. Я не знаю. Это уже как традиция. Эдика в эфире нету. Он потом появляется и что-нибудь пишет. Вот, итак, Эдвард Тосуниди. Трек называется «Прости». Свежак. Я его еще не слышал, поэтому слушаю вместе с вами. Собственно, поехали, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Я тренируюсь.
3: Она тут тренируется, рычит, Коляновна наша. Вот, ну что, друзья, только что у нас звучал Эдик Тасунидзе. Часто я его ругаю, вот часто мне его треки прям не нравятся, переизбытком вылизанности. Вот, это как раз один из треков Эдика, который мне понравился. Вот, так что, может быть, он даже и дальше начнет работать вот в эту сторону. И будет, наверное, мне, по крайней мере, будет интереснее его слушать. Так, читаю комментарий. Так, Спринг написал: довольно приятственно, почти джанго. Ванька написал: под стопочку прям отлично зашло. Под стопочку все отлично, поверь мне. Колка написал: хорошая эстрада, на мой взгляд. Антоха пишет: неплохо. Третий трек на голосовалку. Ну, я так понял, третья галочка. Эльза вот написала: вдумчиво, вдумчиво. Так, Стрела Морфея пишет: все же это к эстраде больше. Как кажется, красиво сделано и подано. Не очень нравится сама тема, не наша. Наверное, по настроению и зашло бы, но не сейчас точно. Ну, как бы я слова не слушаю, поэтому мне проще. Я слушаю общую картинку. Общая картинка мне очень даже понравилась. Так, Ванька Иванов пишет: без комментариев, все шикарно. Серый Привалов пишет: девкам на шашлыках под гитару исполнять очень круто зайдет. Надо попробовать. Надо попробовать. Так.
2: Кому?
3: Вань, серому. Ладно. Серому.
2: Серый может.
3: Ну, у меня все, мои девки под шашлыки не идут. У меня.
2: Твои девки закопаны уже.
3: Закопаны
2: давно.
3: Все, да. Так, Натаха пишет, вот Эдик молодец, когда все успевает только. Тоже как и Юля Глеба, очень узнаваем для меня. Так, ну и все, как бы все, по теме больше никто ничего не написал. Как бы могу вас обрадовать, это была «Попал ежик». Да не, Серый, у нас...
2: Он влип просто.
3: У нас с этим делом все просто. Я в свое время сделал выбор, и все, мне уже как бы бесполезно палиться, просто этого нету. Так, ну что, могу вам сказать, что тест на внимательность из сегодняшнего эфира прошел только один человек. Только один человек почитал тему эфира, один человек послушал тему эфира два раза, один человек нашел пасхалочку, вот, и это оказался наш друг Анатолик. Друг Анатолик, но он был единственным. Посему, как бы, группе М17 отваливается про аккаунт на неформатном радио. Вот, Анатолик, я тебя поздравляю. Ты молодец. Ты молодец, ты пасхалочку нашел. Ты там за как это называется, модное слово, зачекинился. Вот, и как бы выбирать там больше не из кого. Ты да я да мы с тобой. Понятно, что мне... про аккаунт не нужен на неформатке, а вот, по-моему, у группы М17 его нету, да? Вернее, теперь есть. Теперь есть. Так что, как бы, мои поздравления. Далее, что будет дальше? Завтра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Не стесняйтесь. Перепосты приветствуются. Не приветствуется грязная игра. Это когда покупают накрутку голосов. Ребят, это все вычисляется очень легко, поэтому не ведитесь. Я знаю, что после каждой программы кто-то делает группам рассылки, что типа давайте нам немножечко денег и за какие-то там копеечные копейки мы вам накидаем голосов в голосование. Не ведитесь на эту шнягу. Все нормальные треки попадут в ротацию. Итак, и вот прошлый эфир этому свидетель. Абсолютно все треки с прошлого эфира попали в ротацию. И я считаю, это прям вот красота. Вот, друзья, все, услышимся теперь с вами, скорее всего, скорее всего. Или во вторник в рамках бомбардировки, но «Бомба Питер» пока взяли паузу. Уже сколько, 3 или 4 программы они филонят. Вот, я надеюсь, что в этот вторник они нарисуются, потому что мне Дашка написала, она уезжала в Ригу что-то там и собирает музыкантов, которые действительно заинтересованы в участии. Вот, я надеюсь, к этому вторнику она их насобирает. Ну, а если во вторник не будет бомбардировки, значит, также через неделю, в среду, услышимся все вместе. С вами было абсолютное зло Коляновна. Да, вот она.
2: Я натренировалась.
3: Она вам говорит всем пока. Говорим всем пока.
2: Покедова.
3: Вот, покедова. Я говорю вам счастливо. Услышимся через неделю. Не болейте. Весна ушел, лето пришел. Все хорошо. Все получится. Соляра растет. Ну и хер с ней. Вот, все, друзья. Всем счастливо.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Слышится эхо тишины, сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

плечи, плахи, переулки, забывай, не хочу. Он все простит, штандарты улиц к нашим ногам.

тушира дождь. Необитаемый прохожий растворится в ответ. Путь в три судьбы кричит, да слушай, все мы здесь не со зла. Между шагами где-то там, за поворотом ключа,

Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху, Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху, в ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президент.

другие. И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч, на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королёв, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университет.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О, бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд,

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытание времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 20:59 на моих зеленых системных, но
3: 21:04.
2: Но абсолютное привет. Зло Коляновна утверждает, что 21:04. Поэтому, друзья, слушатели, вот напишите, у кого сколько сейчас времени. Мне вот интересно даже, абсолютное зло победит или правда.
3: Но они в разных городах живут.
2: Или правда восторжествует. Да какая разница?
3: Ну как, если есть разница?
2: В минутах разницы не будет.
3: В минутах, да.
2: В минутах разницы не будет. Так что, как бы вот.
3: Вот, смотри, 21:03.
2: Ну вот, Пашка пишет 21:03:04. Ну, не знаю я. Ну, что за
3: так
2: хрень?
3: Так что у тебя хрень.
2: Я смотрю на системные часы. Вот на моих системных часах еще без 15 секунд неформатный миксер. Итак, друзья, здравствуйте. Привет всем. Привет, Пашка. Привет, Натаха. Привет, Ванек. Привет, Стрела Морфея. Антоха, здравствуй. Вроде никого не забыл, никого не пропустил. И пишет вот не у всех, смотрите, у всех все. А почему такая хрень? У меня же часы как бы синхронизируются где-то там автоматически с атомарными системными часами Microsoft у Билла Гейтса. Вот. Ну, ладно. Хрен с ним. Значит, я каждый раз опаздываю и всегда думаю, что у меня все хорошо. Буду вечером разбираться. Итак, друзья, привет всем. Очередной неформатный миксер под номером 17. Сегодня у нас в эфире уже практически несовершеннолетняя у нас. Нет, что-то я сказал. Практически несовершеннолетняя. Несовершеннолетняя, но уже скоро. Уже скоро.
3: Скоро.
2: Через недельку.
3: Мы отмечать будем?
2: Конечно, через недельку прям нахерачимся.
3: Нет,
2: тут
3: без херачения.
2: А что тогда отмечать?
3: Ну, 18 лет не только херачением отмечают.
2: Ты предлагаешь тут секс с микрофонами устроить? Ну, попробуем. Вот. И давайте расскажу сразу, кто у нас победил в прошлой программе. Сейчас где-то я же все это открывал. Группа «Экстракт» вот с продавцом птиц своим попадают в постоянную ротацию, будут звучать всю следующую неделю как трек недели, ну и получают на свой баланс 1000 неформатных рублей. Все это будет, но уже после программы. А сегодня, ну что, давайте не будем отходить от традиции, слушаем победителя прошлой программы и после продолжим. Поехали.

0: Итак, друзья, смотрите, слушайте, смотрите, слушайте. Переткнул в другую дырку свой микрофон. Я так подозреваю, что это мой. У меня вообще пульт начал фонить почему-то. Я не знаю, что с ним делать. Куда-то сдавать в ремонт, это значит, останемся без эфиров. Вот. А, короче, слухайте. Вот меньше стало или нет. В другую дырку переткнул микрофон. Пока только так. Других вариантов нет. Так, Пашка вот написал, что...
1: что песенка под его унылое настроение.
0: Да. Я зависаю, да. Я зависаю. Зависаю. Пашка, не унывай. Не унывай. Так, вот, все равно фонит, но меня это не особо напрягает. А если тебя не особо напрягает, хер ли ты мне пишешь, и меня это начинает напрягать?
1: Он же напрягается, Паш.
0: Я же нервничаю, психую, я же звукач. Я ненавижу, когда в эфире говно. Вот, всех за это ругаю, а сам гоню говно. Вот, фонит, пишет Стрела Морфея. Ну и все, я тогда заканчиваю программу. Не будет у нас ее больше, пока не куплю новый пульт. Давайте скинемся на новый пульт Зухеру. Вот, и фон, я думаю, прекратится сразу же. Ладно, едем мы уже все-таки в дебри программы. Коляновна, наше абсолютное зло, раскидала опять все по плейлисту. По одной ведомой ей, блин, по одному ведомому ей алгоритму. Вот.
1: Не надо было тебе сегодня днем спать.
0: Не надо было мне днем спать. Я же сегодня, друзья, поехал на работу, отъехал от дома километров 7-8, у меня все захрустело, засопело, сломалась моя зухеробилька, колодки
1: как
0: заклинили.
1: Она замучила уже это.
0: Да, как бибика. Она уже замучила эта машина. Не, ну на самом деле очень долго она меня терпит. Молодец, выручает. Поэтому я сегодня днем решил поспать. Решил я днем поспать. И поспал. И притормаживаю. Итак, ладно. Судя по тому, что нам Коляновна устроила здесь, первое у нас сегодня отзвучит группа Dream Hall. Сейчас я их найду. Вот Dream Hall со своим треком «Небо». Город указан Светогорск. Честно скажу, не знаю, где это находится. Вот. А если ребята сейчас присутствуют у нас в эфирном чате, давайте рассказывайте, откуда вы. А, вот же, смотрите, есть даже описал. Ну, давайте начнем с описала. Так, вот, группа основана зимой 17-го года в Светлогорске, Калининградской области. Вот, теперь понятно, где это. Так, тын-тын-тын-тын. К сожалению, нет барабанщика, поэтому дорога в клубы просто закрыта. Ребята, барабанщик – это не панацея, поверьте мне. Когда он есть и уходит, это хуже. А когда его нету, можно заменить его каким-нибудь фрутилупом, рипером и прочей хренью. Благо нынче очень маленькие все мобильные устройства, и можно, в принципе, в кармане носить у себя целую группу полным составом. Поэтому я считаю, что это не должно останавливать. Итак, ладно, ставим, слушаем. Первый раз сам буду слушать. Группа еще раз Dream Hall. Трек называется «Небо». Светлогорск, Калининград. Поехали.

0: проебал вспышку, забыл подложить, ну ладно, ничего. Ничего страшного. Привет, друзья, всем, кто к нам подключился. Я не знаю теперь, какое мне время говорить.
1: 21:16.
0: Вот, у нас теперь Коляновна будет кукушкой.
1: Нифига.
0: Пусть она будет человеком, который говорит время. Вот, только что отзвучали Dream Hawk, Ленинград. Трек назывался «Небо». Что там народ у нас пишет? Пишет, вот «Стрела Морфея» херня какая-то была. Вот. Ну, я так понимаю, это не к треку.
1: Нет, это было фонит, не фонит.
0: Это было... То есть, как только я сказал, давайте скинемся Зухеру на новый пульт,
1: да,
0: прям
1: херня была.
0: Сразу все херня, все хорошо зазвучало.
1: Нет,
0: все,
1: когда ты сказал, что программа
0: все запиписично, все нормально. Вот, привет, Антоха. Только что у нас появился еще один в эфирном чате. Ванька пишет, прям скажет, взбодрило, хорошо слушается, плюсик. Вот, Антоха Андреев, который пишет неплохо и бодренько. Пашка написал бодренько, но я такое уже слышал, не вспомню группу, под мое сегодняшнее настроение сойдет. Что у тебя сегодня с настроением? Что ты все сваливаешь на свое сегодняшнее настроение? Настроение штука поправимая, поправить его можно. Так, Антоха пишет про микрофон фонящий. У меня так всегда. У меня так всегда. Что? Теперь я тебе задаю вопрос, что у тебя так всегда?
1: Фонит, да что ж ты тупый-то
0: все? Да сегодня тупость, она передается воздушно-капельным путем. Весна. Весна пришла. Так, «Стрела Морфея» пишет, кстати, трек динамичный, но как-то глуховато звучит. Или запись не очень хорошего качества, или сведено, но чувствуется мясо. Но его не слышно. Вот, согласен. Я согласен полностью со «Стрелой Морфея». Как-то вот сведено там не очень качественно, скажем так. И прям по-быстрому. Такое ощущение, особо ребят не напрягались. А так, в принципе, здорово, неплохо, ребят. Но со звуком надо работать обязательно, потому что это первое, что люди о вас слышат и узнают. Вот послушали, звук не понравился, выключили. И все, и забыли про вас. А понравилось, зацепилось ухо, и пошли дальше вас слушать, начали заходить к вам в группы, дружить с вами, приходить на концерты. Поэтому звук сегодня наше все. Тем более мы же музыканты. Вот, ладно. Едем. Вот, Антоха пишет, всегда фонит звук ваш. Сегодня и Павел услышал этот фон. Да не всегда он фонит, скажем так. Он фонит, когда мы в совместных программах, потому что мне приходится подключаться к другому пульту. Вот, а этот пульт, он уже как бы пережил, я вам скажу так, много что пережил. И его мне в свое время презентовал один магазин музыкальный. Мы у них взяли его попользоваться срочно на эфир. Вот, а ребята сказали, а и пусть это будет тебе, Зухер, подарок. И вот этот подарок, в принципе, отжил свое, отработал, ну, наверное, лет 7, наверное, уже отработал. И, видимо, что-то где-то там уже за это время контактики подраспаялись, подзабилось сало, может, что-то. Короче, надо сдавать его на ревизию. Но если его сдать на ревизию, то придется останавливать вещание. Поэтому как бы тянем до последнего. Я вот все надеюсь, когда перееду в новую студию, там уже будет другое оборудование, и тогда этот пульт можно будет сдать куда-то в мастерской. Вот, ладно. Едем дальше. Сейчас мы все это дело прибычкуем.
1: А ты говорил, как с нами связаться?
0: Как с нами? А ну расскажи, как с нами связаться.
1: Нет, у меня сегодня болит голова, я не буду. Ни с кем связываться.
0: Я ни с кем, говорит, сегодня связываться не буду. Наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в Вайбере. Ой, в Вайбере, что я сегодня...
1: WhatsApp.
0: Я сегодня удалил Вайбер торжественно с компьютера. И вот. Кому WhatsApp удобно. +7 902 75 00 59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, кстати, не забывайте называть там, есть такая кнопка «Получать уведомления от группы». Котиков мы не постим, но, по крайней мере, будете в курсе, когда у кого какой эфир, потому что мы обычно за час до делаем постик в группу. Это я к тому, что вчера нарисовался мой старинный лесной друг Ромка из Владимирской области. Вот, раньше он был лесником, а теперь он стал офисной лесной крышкой. Вот, и он говорит, а как? И вот я как раз подумал, а что как? Вот, подписывайтесь на новости группы и будете квак получать каждый раз, когда мы выкладываем тему эфира. Вот, привет, Анжелка, привет, Беларусь. Надеюсь, что у вас там хорошечно. А у нас началась сырость, началась мерзость. Вот, началась всяка дрянь. Ну, по крайней мере, вроде как я пошел на поправку, выздоравливаю. Ладно, едем дальше. Далее у нас, так, надо удалить Dream Hall. Закрываем. Далее у нас, что у нас далее? Ава. Какая такая Ава? Вот. Ава Алфавита. Я верю в любовь. Тула указана дислокация. Земляки. Про себя. Вот, и про себя есть, молодцы. Молодой коллектив из Тулы, образованный в октябре 2017 года на базе группы Гришин. Твою мать. А мы-то и не знали. А где? Где, собственно, сам Гришин? Где Мишаня? Вот. А история музыкального проекта началась в мае 2014 года. За это время коллектив записал 2 полноформатных альбома. Объездил немало городов. Тыдын. Все, ставим слушай. Вот теперь я точно знаю, кого мы будем слушать. А в Алфавита. Я верю в любовь. Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, делитесь своими впечатлениями.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Смотрю, вот страх и агония вошли в чат неформатного радио. Привет, человек, кто бы ты ни был. Родик, здравствуй. Вот, ну и отвечаю на вопрос Натахи. Да, да, сам Мишаня это и поет. Но я вот сейчас просто, когда выкладывал ссылку, я посмотрел, что это не он размещал трек. Это опять очередная какая-то продюсерская херь. Вот, и, скорее всего, Мишаня даже и не узнал о том, что сегодня звучит у нас в программе, потому что, насколько я помню, он никогда не пропускает свои эфиры и всегда присутствует. А вот сейчас его нет. На всякий случай кинул ему тему эту во ВКонтакт. Ну, может, подтянется попозже. Итак, читаю комментарии. Ванек вот пишет: позитивная песенка под весеннее настроение. А Антох пишет: неплохо, напомнило чай вдвоем в утяжелении. Ну, есть у него немного, да, такой манерности у Мишки, есть. Так, страх, агония, вот пишет: ну ничего так, моей бабушке, будь она жива, очень бы понравилось. Серьезно, про любовь не мой формат, ну и как-то заезжено. Прям, блин, очень имхо эстесно. А что такое эстесно? Ну-ка, расскажи мне значение этого слова. Не знаю. Родик, приветище. Пишет: песня современно звучит, как у мощных британцев всяких. Британцев всяких.
3: Они всякие как звучат.
2: Они всякие как звучат, да. И не британцы. Финский, допустим, чай вдвоем как звучит?
3: Латышский.
2: Латышские они... Не, ну латышские они звучат как минимум по-латышски. Так, Стрела Морфея пишет: ну, современно, модно, со звуком у нас сегодня не очень. Видимо, колонки подводят. Романтизм присутствует, попсовенько. Вот, ну и есть только миг, ты в него говори. А я куда говорю? Я в него и говорю. Правда, он фонит. Так, эстесно, естественно, только на французский манер. Ну, я так думаю. То есть это ты как орёжишься, выкаблучиваешь русский наш язык, а мы тут гадай, придумывай, что ты имела. Ну-ка, страх, агония, сейчас я тебя увеличу. Кто ты, мать твою, мальчик или девочка? Я
3: да,
2: уже
3: девочка,
2: все, я вспомнил.
3: А то мы сидели, там, мальчик, девочка.
2: Как
3: знал,
2: тебе
3: что?
2: Общаться, да? Я всегда говорю, друзья, пишите мне свое имя. Меня вот эти вот ники бесят. Я не могу я так общаться. Вот, ладно. Едем дальше. Дальше у нас Шива. Шива. Пустота. Вот Шива и трек «Пустота». Вообще, конечно, сочетание такое интересное. Город Питер. Про себя ребята написали следующее. Группа из Питера образована в 2004 году музыкантами из Уфы. Группа из Питера с музыкантами из Уфы. Название группы происходит от имени индусского бога Шивы. Ну вот я про это и подумал. Вот, а песня называется «Пустота». Что, в принципе, оно и соответствует. Вот, итак, ставим, слушаем. Не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

0: Я заметил, что у наших слушателей у них такая любимая игра. На что похоже? На что похоже? Вот «Страх агония» пишет 7Б. Родик пишет, напоминает Агату Кристи подачей и музыкальными фишками. В хорошем понимании мне такое нравится. Вот. Ну, не знаю, я как-то не стараюсь сравнивать. Я единственное обращаю внимание, когда вот конкретно спижен прям вот именно и мотив, и мелодия, вот тогда да, я замечаю. А так, ну что сравнивать-то, господи. Вот Пашка правильно написал, написано же «Шива». Вот «Шива» это, и все. Ну, по мне, так вполне себе динамично прозвучало, неплохо. Мне даже вкатило где-то местами. Так, Ванек вот пишет, слова заставляют вслушаться. Антох пишет, не знаю, не мое. Далее, оно само сравнивается, пишет Анжелка. Ну, не знаю, я 7Б как бы слышал, периодически послушаю. Ну, у меня так вот явно прям не отпечаталось. Агата Кристи мне не нравится, сразу скажу, а вот этот трек вполне себе так ничего въехал, ну, по крайней мере, до того, как вы его услышали у себя уже обжатым, у меня он вполне себе интересно прозвучал. Хороший, интересный звук. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Тимофей Сыткин. Тимофей Сыткин, сейчас я найду где-то.
1: Шиву закрыл.
0: Аву закрыл. Так, где у меня Тимофей? Где? Откуда я его взял? Что за хрень?
1: Ну, правильно, первый.
0: Нет, это Трикстер. А, вот! Все, я понял. Потому что я все понял. Это группа Трикстер. Вот так вот, а не Тимофей. Что там, Сыткин. Потому что люди прописывают в теги одно, в название другое. Блин, программа выхватывает что-то из тегов. Меня, кстати, вот эта хрень бесит. Почему это не настраивается? Я не хочу видеть теги, я хочу видеть, как называется файл. Нахера мне вот это все лишнее?
1: Бесит.
0: Прям бесит, да. Прям
1: бесит.
0: Выбешит, прям ненавижу. Ладно. Итак, смотрю, что у них про себя написано. Да ни хрена, собственно, у них про себя не написано. Вот, Александр Сныткин, Тимофей Сныткин, я так понял, это два автора текста. Город Железногорск. В стилистике указано рок. 100 тысяч костров называется трек. Поехали, ставим, слушаем, собственно, что тянуть-то.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья.
3: Теперь вы не сравниваете, теперь вы разбираете по словам.
2: Не, ну на самом деле это мы молодцы, что так и надо. Пашка вот пишет: мрачненько, не удивлюсь, если в лесу писались. Не, ну почему в лесу? На кладбище, на старом еврейском кладбище, где-нибудь прям очень в яме. В яму. Барабанщика. А, дай покурю.
3: Нет.
2: Дай пыхну.
3: Нет.
2: Дай пыхну.
3: Ты не пятачок.
2: Вот. И антураж. А, так, Антох пишет: неплохо. Ванек пишет: сравнивать ни с кем не буду. С точки зрения рядового слушателя очень неплохо. Так, страх агония пишет: вальсок. Музло интересненькое, но, блин, опять даже когда лопнет резинка на трусах, я буду любить только тебя. Неужели писать больше нечем? Слушай, ну ты счастливая. Ты слова слушаешь. Я вот, если бы ты не написала, я бы даже и не узнал, что там есть такие слова. Ну а что, для кого-то резинка на трусах — это самое страшное, что может случиться в жизни. Поэтому дай бог-то, чтобы так и было, чтобы ничего страшнее человеку и не привиделось. Вот, значит, он тоже счастливый. Так, Стрела Морфея пишет: очень интересная мрачноватая композиция, любопытная аранжировка с хорошим текстом и соответствующим вокалом. Так, ну и все. Пашка вот рисует картинку, век так 18-й, они там в лесу это поют. Какая резинка на трусах в 18-м, мать его веки, не было там панталонов. Там был кушак и все.
3: Какой кушак?
2: Пояс широкий, все. Развязал, штаны сами упали, погадил штаны на место, даже жопу лопухом не вытирали. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше, далее у нас театр одного...
3: Подожди, а чем они жопу вытирали? Лопухов
2: снимал. Да ничем. Крапивой терлись. Крапивой терлись. Закаляли дух. Закаляли дух. Театр одного вахтера далее. У нас город Москва. Трек называется «Точка». Про себя ни хрена ребята не написали. Написали, что это радиоверсия песни «Точка» с записываемого альбома. Выпуск запланирован на конец января 2018. То есть я так подозреваю, уже альбом вышел. Уже альбом вышел. А мы ни сном, ни духом. То есть театр одного вахтера зажал нам свежий альбом. Не хотят грузить. Вот, ну да ладно. Ставим, слушаем. Помню, была у нас уже эта группа. И неплохо так они тряхнули. Вот, ну, думаю, сейчас не обломает. Поехали, ставим, слушаем. Итак, театр одного актера, город Москва, трек называется «Точка». Поперли.
4: Мы звонки, мы шипящие, мы почти совсем настоящие, гласные, безударные, пассажирские.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, что там у нас отзвучало? У нас композиция «Театр одного вахтера». А Натаха вот пишет: «Театр одного вахтера классный». Антоха пишет: «Неплохо». Ванек пишет: «Философы». Я всегда слова слушаю, мне понравилось. Пашка вот предлагает обдолбанным под них вены вскрывать. Ну, не знаю, что ты так прям конкретно. Ну, это тоже можно, без этого никуда. Это как естественный отбор. Так, Пашка вот пишет: в голосовалке будет конкуренция, видать. Ну, посмотрим. Что-то в последнее время народ как-то обленился голосовать, и все очень тухленько проходит. Так, Родик пишет: вот это интересно, игра слов и смыслов. Все вкусно. Театр одного актера впечатлил. Антоха Михайлов пишет: манера исполнения интересна. Будь хим, прикольно послушать, когда вертолеты будут. Что-то у вас это. Одному вены вскрывать, другой. А вертолеты блевать надо, а не слушать, что уж там.
3: Ну, он будет блевать, да. И что там, точка невозврата.
2: И точка невозврата. Ну да, это, в принципе, для пищи всегда точка невозврата. Так. Ванек пишет: у нас половина песен про суицид, а вторая половина про похороны получается. Ну, может быть. Так. Я так понял, тут страх, агония, свой образ рисует. Кумар такой: бухаешь, потом за руль, типа, летишь в космос, а в колонках этот тручок.
3: Вертолеты.
2: И вертолеты.
3: Вены режут рядом.
2: И рядом, не, а за задним сиденье сидит Пашка и рвет себе зубами вены. Вот, вскрывает. Так, ладно, «Стрела Морфея» пишут: снова мрачно, но в другом стиле уже. Фаталистично как-то. Мрачняк на голосовалке будет спорить с мрачняком. Мрачняк с мрачняком. Сморчок со сморчком. Стручок со стручком. Так. Пашка пишет: я сегодня не напился, а вот обезболивающими накидался знатно. Отсюда и настроение, и мысли. Слушай, ну от обезболивающих мысли суицидальные обычно не появляются. Как правило, наоборот. Хочется жить. Так, ладно. И что? Едем дальше. Вот Антоха пишет: у каждого свой порог вертолетов. Ну, как правило, я уже про вертолеты не вспоминал, ну, наверное, лет с 16. Вот последний раз в 16 лет у меня были вертолеты.
3: Брехня.
2: Теперь у меня сразу белка.
3: Брехня.
2: Че?
3: При моей жизни с тобой уже был.
2: Прям вертолеты были?
3: Да.
2: Ну, не знаю.
3: Ты уже вообще не помнишь ничего.
2: Нет, я про состояние вертолета.
3: Я понял, не про вертолет.
2: Я
3: который...
2: не про то, что нажрался. Но нажираюсь-то я регулярно. И бывает, и поблевываю, как бы. Это нормально. Это нормально.
3: У тебя был человеческое...
2: Что крутит меня, да? Ну, все. Значит, это уже была белка. Вот сейчас я просто заметил, что организм, когда он взрослый, он уже на такие мелочи, как вертолеты, не отвлекается. Он сразу переходит в стадию белки. Вот, поэтому это веселее, поверьте мне. По крайней мере, для окружающих. Особенно, если есть кому сверху придавить. Ладно, едем дальше. Константин Бурлаков у нас далее. Сейчас найду вкладочку, где он. Вот он. Вот же он. «Странная птица» называется трек. «Город Пермь». Про себя. «Ничего». Автор текста, автор музыки, исполнитель Константин Бурлаков. Это все, что написано про эту песню. Ну и, собственно, ставим, слушаем, поехали. Не стесняйтесь, комментируйте.

0: Итак, друзья, Пашка пишет: я курю в комнате. А чё вы на него обращаете внимание, на Пашку? Я вообще не понял. Мы бы тоже с Коляновной поржали бы с удовольствием. Чё вы общаетесь? Общайтесь, давайте в чатике. Не обращайте внимания на угрюмого Павла. У него просто настроение такое. Вот, мы, например, поржали. Вот, а еще я вам, знаете, что расскажу? Это я вот к этим скриншотам, которые страх агония накидала. Мода собачек носить под мышкой, знаете, откуда пошла? Вот сейчас носят вот эти вот гламурные телочки под мышечкой собачку, в сумочке. На самом деле раньше собаку носили, потому что на нее переползали вши и блохи, потому что собака теплее, и на нее уползали с хозяев всякая дрянь, а не потому что так они любили животных. Вот, ладно. Возвращаемся все-таки к отзвучавшей песне. Сейчас я попробую найти комментарии все-таки уже к этому именно треку. Так, вот Ванек пишет: формат арбатских музыкантов для Арбата зачетно. А почему именно арбатских? Меня единственное, знаете, что, ну как, не напрягает, наверное, я заметил, что многие еще не могут отойти от этого шаблона построения музыкального трека, когда вот обязательно нужны барабаны, да? Обязательно нужно там бас-гитара. Это вот какой-то вот, не знаю, комплекс, не комплекс, как это назвать. Вот мне кажется, вот если вот из этого трека выкинуть вот эту вот ударную партию, синтетическую абсолютно, то он бы звучал бы еще интереснее. А вставить туда что-то, прям, я не знаю, какую-то перкуссию, наверное, было бы еще лучше, еще интереснее. Так, Антоха пишет: неплохо в традиционном стиле. Далее Натаха вот пишет: приятная песня. Майя нарисовалась у нас: приветчики, музло приятное, меховые жгут, слова боль. Слова боль. Да. Стрела Морфея пишет: как-то слишком философски пригружает, хорошо сделано, но нам нравится другая стилистика. Далее Страх агонии пишет: вообще ничего не скажу, бывает настроение, радио для фона, этот трек меня бы не напрягал. Родик пишет: хорошо, только мимо, слушал как фоновую песню, даже текст профукал. Далее. Сейчас. Это я просто пролистываю очень много, мы тут... У нас флут пошел. Где сами музыканты с Пашей Стреломорфей? А мне тоже интересно, где сами музыканты? Как бы 2 дня назад всем ушли оповещения. Видимо, нихера никому не надо. Вот, спят, бухают, что им еще делать? Это про музыканта. Ну и все. В принципе, больше никто ничего не написал. Мишаня вот нарисовался, пишет: не смог вчера послушать. То есть он даже не понял, что он только что сегодня. Что он только что звучал. Вот, ну ладно, отвечу после программы тебе, Мишка. Тем более, все ты нихера не слышишь. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас то, ради чего, собственно, угрюмый человек Павел
1: Весь вечер
0: рисовал на своем гипсе эмблему группы. Вот, он на простыни кровью написал: включай микрофон, вывесил ее из форточки. И сейчас все соседи смотрят и думают: вот, сбросится или нет, спрыгнет или нет. Вот, собственно, группа «Включай микрофон», Питер. Отдохнул я от ребят и, в принципе, готов их уже опять

слушать. А поставщики эмоций, трек 18 года, абсолютно свежая песня. Вот, поздравляю Ромку с очередным треком. Вот, ну и собственно, давайте слушать. Я тоже ее еще не слышал. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:59 на моих зеленых системных, на ваших, я так подозреваю, 22:05, 03, ну пусть будет 03, вот, не знаю где, правда где-то рядом, вот, ладно.
3: Истина где-то рядом, Малдер.
2: Какой я тебе Малдер? Зухар! Вот, поэтому правда, где-то рядом, а инопланетяне залетали сегодня ко мне, пока ты была на работе.
3: Их не существует.
2: Вот теперь их не существует. Я их опять закопал. Они кончились.
3: Все-таки они были.
2: Они были. А куда без них? Вот, ладно. Пашка вот пишет, что... Первая половина песни вообще не в их стиле, впервые такое. Пашка, ты сейчас прям вот грешишь и наговариваешь. Я наоборот хотел сказать, что первая половина песни получилась очень похожей на другую песню этой же группы. Вот, и хотел сказать, что, ну вот, я бы на месте Ромки, конечно, бы так не делал. Но, как бы у каждого свое мнение. И я свое высказал. Вот. А Ромыч нам сам когда-нибудь расскажет, почему он это сделал и зачем. Так, ладно, читаю комментарии, собственно, по песне. Дэм-дэм-дэм, неплохо, вполне в их стиле, написал Антоха. Второму Антохе тоже нравится. Вот оно. Далее рэп-кор. Страх агония пишет. Вопрос, сколько групп посвящало песни фанам? Слушай, ну если задуматься, то, наверное, 30% мирового вообще объема песен посвящены слушателю. Вот, потом идет 10% себе любимому, остальное на отвлеченные темы. Так, Натаха пишет, с каждой песней все больше философии. Молодцы, слова невозможно не слушать. Майя пишет, Антитлен впечатлил. Сказка, понравилось. Далее, Пашка вот спрашивает, заценил ли я изменения в качестве записи и сведения от остальных песен. Слушай, ну как бы и предыдущие были неплохо записаны. Я про качество, как бы качество не изменилось, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Я немножко за другое зацепился. Вот, но это я могу рассказать, если потребуется, как бы не на общак. Так, Стрела Морфея пишет, интересное сочетание почти рэп с трубами, с панком во второй части трека, всего в меру. А профессионально сделано, ребята молодцы, грамотно и современно, технически очень выверено. Далее, пишут тут мне все правильное время. Ладно, ладно, настрою я часы завтра. Так, дальше. Рэп в первой части с духовыми удивили, хотя тенденция. Ну и все уже, в принципе. И, в принципе, уже все, больше никто ничего. Вот Антоха пишет, Пашка, я уже такое у них слышал, но не помню где. По-моему, в титрах. Я вот, если не ошибаюсь, я-то не фанат группы, могу ошибиться в названии песни. Но могу совершенно точно сказать, что именно такое звучание. Потому что оно меня прям сразу напрягло. Я подумал про себя, что вроде бы новая песня, вроде бы уже и год 18-й, а не 17-й. И как бы вот такими вещами музыканты обычно не грешат. Но там у кого-то что-то спиздил, сделал похоже, это нормально. А вот когда ты сам у себя сделал похоже на самого себя, то, наверное, это не гуд, как бы это уже называется замыливание фантазии. Вот, я бы от такого бы, конечно, избавлялся бы. Ну, как бы это, опять же, лично мое мнение, может быть, я и не прав. ну, как бы я у себя, по крайней мере, я слежу, чтобы у меня так не всплывало одинаково. Вот, ладно. Едем дальше. А далее у нас трек проект «Илюша». Вот я точно, мне кажется, где-то этот трек ставил. Но, пролистав все записи программ, не нашел. То есть получается, что не ставил. Но я просто уверен, что ставил. Потому что вот даже сейчас буду читать сопроводиловку, я вижу, что слова знакомы. Вот. Итак, читаю сопроводиловку. Проект «Илюша». Автор-исполнитель из города Иваново служит пробирочным примером музыкального самородка. Освоение гитары и поэтического ремесла проходило сугубо на самоэнтузиазме. И, насколько я помню, сам Илюха у нас сам находится в Москве. Вот. А проект у нас из Иваново. Итак, трек называется «Здесь». Достаточно интересная такая композиция, неординарная. Ставим, слушаем, и, может, кто-то вспомнит, где она у нас звучала, и меня уже носом ткнет, потому что я вот прям уверен, что я ее ставил, но вот в записях нигде не нашел. Странно.
4: С октября и по апрель душу прячут в

0: Итак, друзья, время у нас за 22. 22.14, ладно, пусть будет так. Итак, угадал, конечно, я считать-то умею.
1: Да ладно, ты к концу передачи я посчитал, насколько?
0: Передачи, да, выяснил, насколько у меня разница с остальным мировым временем. Вот, только что у нас озвучал Илюша со своим здесьем. Вот, пишет мне, кто написал-то, вот Антоха пишет, по-моему, была она в 5 плюс 1. Да не была она в 5 плюс 1. В том-то и дело, у меня такой же дежавю, то есть я точно прям уверен, что она где-то была, но в записях я ее нигде не нашел. Вот, поэтому как бы на всякий случай поставил. Будем надеяться, что не обломало никого. По крайней мере, меня точно не обломал. Вот, ладно, читаю, что народ написал. Вот Антох пишет Калинов прям. Далее Пашка пишет легкая песня. Иванек пишет хорошо сделано, слушается легко. Стрела Морфея пишут плюс за строку про пожрать после шести. По песне все в норме, без скачков и чего-либо. Родик пишет неплохо, улыбайтесь. Майя пишет везде здесь в грязь. Влепись и улыбнись, что-то мутно. Ну не знаю, на вкус и цвет все фломастеры разные. Вот, как бы меня она вполне так порадовала, песняга. Не, по крайней мере, неординарно. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Болты». Трек называется «Окраины». Ребята у нас тоже из Питера. Я так понял, тоже панки. Вот, про себя ничего у них не написано, поэтому просто ставим и слушаем. Не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

0: Здесь, эти идеи, мы остатки стали, что в главе трил, освещают дорогу. Мы тут, мы идем, зачем и куда?
1: Рыба в краях.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, все. Все на сегодня у нас комплект треков отзвучал весь. Вот, ну и зачитаю все-таки комментарии. Только что отзвучала группа «Болты», Питер, трек назывался «Окраины». Антох пишет, вот, начало норм, мой формат. Пашка спрашивает, не те ли это, которые накручивали голоса? Вопрос Захару. Паш, ты знаешь, я не помню. Я на самом деле не такой злопамятный человек, чтобы помнить вот эти все какие-то хрени. Если ты меня спросишь там через неделю-две про эту группу, я про нее, конечно же, не вспомню. Не потому что меня такой высокомерный я человек, а просто их очень много проходит через меня, поэтому я как бы очень плохо запоминаю названия групп. Вот. И сказать, крутили они или не крутили, я сейчас точно не смогу. Вот. Далее. Родик пишет, социалочка в тексте. Ванек пишет, опять что-то сильно местами напоминает, но сравнивать запретили в целом. Да не запрещал я никому сравнивать. Я просто вопрос задавал, почему все пытаются сравнивать с кем-то. Вот. Так, второй Антоха пишет, вроде ничего. Антоха Михайлов пишет, смазали музло огонь, но голос или манера не заходит. А Натаха вот пишет, пафосно, хоть и записано качественно, и только. Если бы не миксер, ни за что не дослушала бы до конца. Пашка пишет, затянуто. Майя написала, по музыке не дотянули, не хватило лиха. По словам, наверное, на всех группах сказывается затяжная зима. Темно, холодно и что-то употребляется. Ну, это да, без этого никак. Антох пишет, напомнила первый альбом Ольви по вокалу. Далее, Страх Агония пишет, согласна с вами, коллеги, потенциал есть, но нах его использовать. Ну, не знаю. Далее, Стрела Морфей пишет, болты неплохие, тяжести в меру, интересно, питерские, как обычно, не забудут козырнуть городом, ну, есть чем. И это хорошо, аранжировка в стиле, есть развитие, стилистику в целом сохраняют, молодцы. Вот, ну и все. Ну и все, как бы больше по треку ничего никто не написал. Вот, поэтому будем завершать сегодняшний эфир. Итак, друзья, сегодня нет, завтра днем, ну где-то вот в районе с 10 до 12 дня появится сразу две записи эфира на сайте неформатного радио. Одна вчерашняя бомбардировка, вторая сегодняшний миксер. Появится голосовалочка. Ставьте галочки за каждый трек, который понравился. И, наверное, введу новое правило. Положительный комментарий к песне считается плюс один голос голосовалки. Вот так вот. Так что переходим на новые правила. Говорю всем пока. Завтра в 21:30. Сдвинулись мы на полчасика. Будет у нас программа «Без воды». Кого Костик туда позвал, я еще пока... Сейчас я, кстати, посмотрю, может, он уже выложил, я просто не в курсах. Нет, еще не выложил, но с кем-то он уже там созванивался, договорился. То есть завтра программа будет, но в 21:30. Не забывайте, не теряйтесь, кому интересно, подтягивайтесь. Вот, ну и, собственно, все, до завтра, друзья. Спасибо за то, что были с нами. Вот, мы с Коляновной пошли дальше встречать весну, как говорится. Так, услышимся теперь в рамках миксера через неделю, в рамках эфира завтра. Все. Всем пока. Коляновна.
3: А, да, все, пока.
2: А, да, все, вали.
3: Я тут эту, я ножку тут, от коровы.
2: Ну, они
3: разбираю.
2: Тут с палочем разодрали корову на части. Хана корове. Вот, все, ладно, друзья, счастливо, до завтра.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел ранчо, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках. Выбирай, либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот. У него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5 четвертей, 9 восьмых, 7 четвертей – это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowgli's» город Москва со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается огонь.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез. Захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Больше нет, но похитили меня инопланетяны, поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу, не курю.

сам факт, что есть на свете люди. Ведь нежелание убить и есть любовь. Вы живы, это значит,

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernown занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем, свежачок.

Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, а это значит, что очередной миксер у нас в эфире. И сегодня он у нас по счету 111-й.

Вот, смотрю, мне ОБС-ка написала, что переподключился он. Стрим у нас переподключился, поэтому если я у кого-то пропал, ну, будем надеяться, что вернулся на старом месте. Так, ну что, привет, Серега, привет, Ленка, Янка, Петруха, здорово, Вадимка, здравствуй, вижу у тебя все, у тебя ничего не меняется, у тебя красота на столе красота, это здорово, Юрка, здорово, Геннадий, приветище, я надеюсь, сегодня у тебя настроение получше, я, кстати, сегодня подготовился, сегодня я могу с вами усугубить, есть у меня смородиновка. Красно-смородиновка. Красивая, суку. Так. Что там еще у нас? Все, вроде здесь Серега. Серега, который граф у нас. Привет тебе. Здравствуй, дорогой. Барнаул не спит. Димка, здорово. Пермь, привет, Витос. Здравствуй. Что там у нас? Все, вроде со всеми поздоровался. Ну, с кем не успел, значит, поздороваюсь уже по ходу эфира. Вот, вижу во ВКонтакте, народ подтягивается уже в чат наш. Натаха, привет тебе еще раз теперь на всю страну. Дениске, приветище. Вот, ну и давайте для новеньких расскажу, как будем общаться. Во-первых, у нас есть... А, кстати, надо WhatsApp запустить. Вот, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Вот, находите там в видеозаписях стрим, который идет прямо сейчас. Прямо сейчас идет стрим. И пишите в комментарии к стриму. Я их увижу. То же самое можно сделать в Ютубе. Если там стрим у нас появился, можно писать в комментарии туда. Но лучше всего и быстрее всего, и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме, которая заведена во ВКонтакте. Во-вторых, в самом верху группы «Неформатное радио» во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Вот, туда тоже можно нажать, и, собственно, там все инструкции есть. Так, я тут пытаюсь подключить WhatsApp, но у меня он не подключается, потому что мой планшет... Ну ладно, сейчас мы запустим музычку, я разберусь с WhatsApp и заведу его. Так, ну что, друзья, сегодня у нас прям вот... Во-первых, смотрите вот сюда, альтернативную голосилку, я еще ее не поменял, чтобы все увидели, в альтернативной, вот я ее буду объявлять самую первую, потому что это, понимаешь, наш хлеб насущный. Победитель альтернативной голосилки у нас Гала, вот, у нее тут 500 голосов и у Мауглис 20, соответственно, на баланс на сайте неформатного радио ей падает 1000 неформатных рублей, Мауглям, собственно, 40 неформатных рублей. Вот, и так получилось, что в обычной голосилке, в бесплатной, тоже победила Гала. И смотрите, что мы сделаем. Ну, во-первых, понятно, что она у нас и так идет в ротацию. Давай сделаем так, Гала, вот на выбор выбери любую свою песню, которая у тебя есть, да, вот, ну, которая загружена на наш сайт, и мы ее бабахнем в треке недели. Это вот за победу в альтернативной голосовалке. Вот, ну а, собственно, за победу в обычной голосовалке этот трек у нас попадает в ротацию. Вот, в ништяки забираю. Вот, ну, не смог я пройти мимо Дранкуна, не мог я пройти мимо Балабанова, и мимо Мауглис тоже не смог пройти. Вот эти вот три трека забираю в ништяки. Собственно, четыре трека улетают в ротацию. Что касаемо территории отчуждения, ребята обнаружили, что есть такая штука, как VPN, и, собственно, VPN-или всю неделю себе голоса. Конечно же, это нечестно, конечно же, это накрутка, поэтому позор вам, территория отчуждения. Вот, больше так не делайте. Итак, нон-стопом 4 трека: Гала Лотус, Дранкунг, Мауглис и Балабанова. За это время я наконец-то запущу WhatsApp, посмотрю, что там у нас
в чат народ начал писать. И, собственно, налью себе и почищу мандаринку. Вот, поехали. Нон-стоп 4 песни и начнем основную часть программы.

А итак, друзья, еще две песенки нон-стопчиком, и начнем основную часть программы. Сейчас Mowgli's Old World Blues. Красотища, классная штука.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:20 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». И только что отзвучали ништяки победители прошлой программы, прошлого «Миксера». И, собственно, давайте еще раз скажу итоги. Гала у нас победила и в альтернативном голосовании, и в общем голосовании. Собственно, за общее голосование мы и 1000 дарим, и альтернативная голосовалка, собственно, 1000. То есть в понедельник ей упадет 2000 неформатных рублей на баланс на сайте «Неформатное радио». Вот, мауглизы получают 40 неформатных рублей на баланс. Победила у нас Гала, попадает в ротацию и без призов, но тоже попадает в ротацию Дранкунг, Мауглис и Балабанова. Собственно, все 4 трека прозвучали нон-стопом в начале программы. Ну и начнем. Серега вот пишет: мне никто не понравился изначала, просто блюз не котирую. Ну, просто, видимо, ты не любишь блюз, видно, еще пока не дорос. Вот как песочек начнет сыпаться. А я вот сейчас прям шикардосно под этот блюзок вот в стриме прибабахнул пару раз, закусил мандаринчиками. Очень прям хорошо на мандариновое настроение действует. Вот, ну что, друзья, давайте начнем. Первыми сегодня у нас... Сегодня у нас программа посвящена новенькому от стареньких. Да, это люди, которые уже у нас участвовали в программах в каких-либо. Вот, и за время, пока мы с Коляновной были в техническом отпуске, у них появились новые треки. Вот я сегодня на программу насобирал. Итак, первым треком у нас «Квазар» и «Мира», город Воронеж. То есть, собственно, наша Дашка и наш Дениска. Вот, с треком «Нас не возьмешь». Ставим, слушаем. Вы, как всегда, не забывайте писать свои комментарии. Я, как всегда, попытаюсь не забывать кидать вовремя ссылочки в Дискорд, потому что ВКонтакт режет ссылки, не получится мне туда бросать, но в Дискорд буду кидать обязательно. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Квазар» с «Мир А», «Нас не возьмешь», «Воронеж», поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21, 26, 27 на моих зеленых системных. Такое вот красивое время. Только что отзвучали у нас Дениска с Дашкой. Дашка пишет: наконец-то я все морды воронежские намяла и добралась до эфира. Привет, Дашка. Привет. Вот, что-то я не пойму, то ли у меня чат за этот перезагрузить надо, то ли никто туда не пишет. Ну-ка, во ВКонтакте мне пишут или не пишут, я не могу понять. Наверное, надо открыть мне все-таки его. Сейчас я найду, где он у меня тут. Во ВКонтактике заведу его и поставлю на паузу, чтобы понимать. А то вдруг вы там пишете, а я знать не знаю. Так, сейчас. Паузнем его. Так, нет, все правильно, никто туда просто не пишет. Итак, друзья, что, давайте буду читать комментарии. Так, Димка пишет: пошел я, выйду, не по мне сие творчество. Пардоньте, ребята, не в обиду. Кстати, смотрю, ты мониторы собрался продавать, а ты не думаешь, что... Когда они тебе понадобятся, тебе придется их покупать в 4 раза дороже. Я бы такие вещи не рекомендовал продавать, когда евро и доллар растут как на дрожжах. Вот, на них много денег ты не выручишь, а потом тебе, ой, как их будет не хватать. Я тебе не советую их продавать. Так, Серега пишет: слышал этот трек во ВКонтакте сегодня, зацепил. Так, что там у нас? Вообще огонь, фолковые темы с хип-хопчиком. Генка пишет: спетый коллектив, суррогатно, но красиво. Антоха пишет: эта песня уже была, но мне зашло. Антоха, я не знаю, как она была. Я когда смотрел, на ней отметки «миксер» не стояло. Она, скорее всего, была где-нибудь в треках каких-нибудь дня, недели, может, в резидентах звучала, но в миксере ее точно не было. Так, что там? Петруха, привет, Одесса, пишет: песня «Огонь», отличное жанровое сочетание. Ленка пишет: мне нравится, молодцы, интересно, весьма звучит. Так, далее, Серега у нас, барнаульский, пишет: хорошо сплавлены разные стили, понравился трек. Так, что там? Витос пишет: вокал зачетно, фонограмма немного неразборчива, песня «Огонь». Юрка Арцизов пишет: хорошая атмосфера, песня заходит. Вадим написал: красота, звучала. Вот мы с Вадимом сегодня одни бухаем, походу. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Ленка пишет: Денис и Даша, молодцы, прям мне очень интересно вас слушать. Необычно, непривычно и очень атмосферно и красиво. Вот. Нормальный проект. И все, собственно. Вот пишет Захар. Я их покупал. А, не я их покупал, друг аппаратуры. Ему бабки нужны. Вот, понятно. Ну, если ребенок болеет, то дело святое, конечно, надо все продавать. У меня, когда дочка родилась, я тоже все, что было, продал. Остался в одних штанах. Вот, но ничего, оно так и надо. Итак, собственно, зачет. Ну, как бы мне оно, конечно, нравится, потому что иначе бы и не взял бы. От меня однозначно галочка в голосовалке будет. Едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас давайте я буду закрывать, которые у меня уже отыграли, а то у меня получится тут... Я и так ни хера тут не вижу, потому что на двух мониторах очень мне мало места. Так, далее у нас вот... Мистер Бениш, как-то были они у нас в программе «Без воды», были они у нас в программе «5+1», побеждали, звучат до сих пор. И вот буквально недавно, буквально прям появился трек у нас на сайте, Халык его загрузил. И, собственно, я его увидел, и, конечно, говорю, надо брать, потому что давненько ничего от них не было. Вот, ставим, слушаем, ставим, слушаем. Мистер Бенниш, «Все сложное просто» называется трек. Ну, и я не слушал, я сразу говорю, я сегодняшние треки не слушал, ну, которые мне специально не слушал, вот так вот. Этот трек я еще не слышал, но я так подозреваю, будет вкусно, потому что «Мистер Бенниш» — это, в принципе, показатель. Итак, поехали. «Мистер Бенниш», «Москва», «Все сложное просто», ставим, слушаем, вы начисляете. Натаха пишет, тут Бенниш хорош. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:35 на моих зеленых системных. Пока звучал у нас мистер Бенни, что тут я смотрю за дуэт из Воронежа, прилетело в альтернативную голосовалку 414 голосов разиком, так прям бабах. Кстати, очень удобный способ пополнять баланс на неформатке. Сумма-то удваивается. Вот, ладно. Спрашивают вот Вадим, как денег кинуть в альтернативную голосовалку. Друзья, переходите по ссылочке, которая есть в теме во ВКонтакте. На видеостриме написано вот внизу альтернативная голосилка и написана ссылочка. Вот по этой ссылочке переходите, собственно, выбираете количество, ставите галочку, за кого надо, и голосуете. Вот. Только что у нас отзвучал мистер Бенниш, и, собственно, я так и ожидал, что все будет вкусно. Я чуть не забыл кинуть ссылочку на трек, но вовремя вспомнил и, собственно, накидал. Так, ладно. Опять у нас соединение потеряно. Что такое? Что такое, мать твою, идти? У нас видос вылетает периодически. Это хреново. Ну ладно, по крайней мере, на радио мы висим. На радио-то у нас не рвется, ничего, все хорошо, все слышат. Надеюсь, ничего у нас не сломалось. Кстати, тупит все, что касается видео. У нас сегодня тупят. Ну как это вот в приставках, которые к телевизору. Телевизор у нас хреново ловит. Вот, и, видимо, стримов это тоже коснулось. Походу, что-то у нас Ростелеком мозги начинает потрахивать. Надо менять провайдеры, я так чувствую. Все дело в нем. Так, на радио норм, Димка пишет. Ну и все, слава богу. Давайте буду читать комментарии, потому что тут их прям понаписали. Так, теперь надо найти откуда, потому что я забыл кинуть ссылочку. И теперь не знаю, откуда начинать отсчет комментаторов. Так. Вот же. Да, у меня после ужина пивас, пишет Витос. Это хорошо. Серега написал, вот группу «Фильм» наконец-то разыскал, где скачать. Спасибо неформатке, но там все треки в ВАВ. Уже забыл, что это такое, скачал. Серега, на неформатке все треки в MP3. У нас на сайте неформатная.ру. Вот, все треки лежат в MP3, в авке. А он просто не принимает от музыкантов. Потому что если музыканты будут грузить нам в авке, у меня не то, что 4 серверов не хватит, у меня и 20 не хватит. Вот, они очень громоздкие в авке. Поэтому мы принимаем только MP3 и только в качестве 128. Вот. Так, что там у нас еще уже? Серега, граф, который седой, пишет, атмосферно, в авто самое то. Далее, Витос написал, приятная песня, Антохи неплохо. Далее, Ленка Янг пишет, вот море, блин, у нас сегодня первый снег пролетал, и как-то за морюшком тоска берет. А песня приятная, нежная, легкая. Вот. Ну, нас за морюшком уже 3 года с Коляновной берет, потому что мы никуда не ездим, ремонт делаем. Вот на следующий год, наверное, все-таки смотаемся куда-нибудь в Россиюшку, куда-нибудь в Российское море. Так, Серый пишет, трек для хипстеров со смузи и на самокате. Ты знаешь, Серый, мне тут давеча, ну как давеча, год назад приезжала дочь с зятем. Вот, и привезли они в багажнике два, как они называются, гироскутеры, да, вот два гироскутера. Я тебе хочу сказать, что с похмела учиться ездить на гироскутере, это то еще занятие, но в итоге я его освоил. И потом прям вот мне даже понравилось. Я теперь тоже хочу гироскутер. На нем можно куда ездить. За водкой ездить мне теперь не надо. Я этот суррогат не пью. А вот ну куда, за сигаретами гонять. Очень даже интересно. Встал на него, бжик и поехал. Хорошая штука. Так, Генка пишет, заслушался, правда, укачивает немного. Вот. Юрка Арцизов написал, хорошая, светлая песня, все сложное просто. Захар, не забудь завтра про эфир программы, все гениальное просто. Юр, сегодня ты у нас в эфире, вот, и я, понимаешь, обязательно вспомню. Мы же будем ставить твою песню. Вот, я обязательно вспомню и напомню. Так, что там у нас еще? Смотрите, так, у нас денежки посыпались. Еще у нас 100 рупий упало квазару с Дашкой, Дениске с Дашкой. Хорошо. Так, Петруха пишет, хорошая песня, понравилась. Димка написал, музыка не напрягает, текст не слушал, писаниной был занят. Так хочется потяжелее, пофолковее даешь цианид. Ну, сегодня у нас... сейчас я тебе скажу, что у нас будет-то. Ну, нет, сегодня тяжести не будет. Сегодня, в принципе, если ты против обычной музыки, вот, можешь выключать радио. Потому что сегодня тяжеляка не будет. Так, что там у нас? Еще у нас Родик. Здравствуй, здравствуй, наш молдаванский друг. Пишет, буэнос ночи, амигос. Снова без меня начали. Правильно, мы тебя ждали. Ждали, а ты все никак. Так, что там у нас еще? Море переоценивает, пишет человек, который живет на море. Ну, ты знаешь, Петруха, я 15 лет жил на берегу озера. В Белозерске, на Белом озере. Вот, ну там практически море. Оно огромное, оно огроменное. То есть оно 40 на 60 километров. Блинчик и горизонт вода, то есть там другого берега не видно. И я тебе скажу, что за эти 15 лет я первый год, наверное, покупался там. И в течение 15 лет этих, ну, может, раз 5-6 спьяну под утро занырнул. А так, в принципе, особо-то и не купался. Поэтому просто те, кто у воды живут, им эта вода, она как бы и не упилась. Им и так не жарко. А те, кто живут вот далеко от воды, им, конечно, хочется. Хочется в воду, хочется позагорать и т.д. и т.п. Так, что там еще у нас? Что у нас пишут? Генка пишет, я тоже у Белого моря отдыхаю. Лежу на льдине, грызу водку. А что еще делать? Ну, воткни хоть этот зонтик, иголками еловыми посыпь себе водку твердую и грызи. А что делать? Ну, хоть так. Отпуск только январь и декабрь. Происки начальства. Ну, видишь, не угодил начальнику чем-то. Так, ладно. Что там у нас еще? Вот Серега собирается тоже в январе в Архангельск. Ну вот, вот кооперируйтесь с Генкой, и как раз вы там вместе погрызете водку. Что? Все. Давайте будем ехать дальше. Далее у нас девочка из Москвы. Интересная девчуля. Интересная музыка у нее. В принципе, она у нас даже звучала... И есть, и присутствует в каком-то сборнике, уже не помню в каком, но была прям интересна она. И надеюсь, что вот эта песня тоже хороша будет. Я не слушал, честно говорю, просто увидел, что появился свежий трек, тут же взял. Вита Монтгомери. Вита Монтгомери, город Москва, про себя ничего не написала, написала без текста. Вот так вот. Собственно, ставим, слушаем. «Злая песня» называется. Поехали, я сейчас брошу ссылочку. Ну, а вы пишите... А, вот, кстати, Серега Гизма, который вот сейчас, может быть, тебя даже и чем-нибудь вдохновит этот трек. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47:45. Вот так вот на моих зеленых системных. И только что у нас звучала Вита Монтгомери, и пока она пела, мы выяснили, что видос периодически рвется. Но это, по ходу дела, происки Ростелекома. Говнолинк. Они всегда были говнолинком, и я их всегда так называю, и, видимо, никогда у них ничего не поменяется. Так, девчонки молодцы, пишет Вадим. Вадим, там одна девочка. Там одна девочка хрупкая. Вот, и иной раз выдает такой гугрол, и прям даже сомневаешься, что она. Но она. Так, давайте, ладно, я вернусь к началу комментирования. Генка пишет: Вита всегда класс, не слыша классую. Не слыша классую. Димка пишет: у Виты гадалка мне прям въехала и по сей день слушаю. Ой, извиняюсь. Да, вот, мы гадалку-то эту забрали на какую-то пластинку даже, я не помню на какую, правда, но она у нас есть, потому что она прям достойная. Так, по первым звукам кажется, что девушка хочет чихнуть, Петруха пишет. Не знаю, с чего у тебя такой этот... Мне не услышалось. Так, Дашка пишет: рада я их слышать. Денис пишет: это же почти Энигма, прикольно. Так, Сереге Гизме неплохо. Димас пишет: уматные переходы от дэнса к року. Антоха написал: интересно сделано. Так, что там еще? Вот, прям как моя начальница, когда у нее из-за беременности гормоны также общается. Ну, вообще, Вита интересная девчонка. У них, я слышал, сколько я слышал, у нее песен, наверное, 5. И они все интересны. Не все хорошо сведены, не все. Вот, но она, когда поет, прям видно, что она... у нее эмоции в голосе слышно. Это вот большая редкость в наше время. То есть я слышу, как она поет, я прям вижу ее лицо. Я понимаю, как она в данный момент выглядит. Вот, это здорово на самом деле. Так, неоднозначно, но прикольно, Витос написал. Ленка написала: весьма песня, интересные переходы, неожиданно. Шикардос Серега написал. Юрка пишет: интересное сочетание звуков, хотя, как по мне, несколько депрессивно. Но у нее стиль такой. Так, Родик написал: истерика пубертатых юнцов. Своеобразно, но подобного обслушался в молодости. Просто поуважаю коллектив. Ну, просто поуважай. Ну, невозможно всем нравится, да? Это нормально. Вот, вид. На самом деле, я сейчас слушал, когда я прибавил себе, я послушал, там есть небольшие вопросы по сведеницу. Вот, если ты никуда этот трек еще не запулила на витрины, на цифровые, вот там... Послушай, там в некоторых местах прям каша. Вот от нее бы избавиться. Вот. Ну а если уже распихала по витринам, то, ну, сам дурак. Сам дурак, значит. Вот, теперь оно полетит по людям. Так, Серега пишет: этот трек подошел бы под свадебный танец, гости бы охренели. Так, Натаха пишет: милая, энергичная девушка, необычно, но второй раз не рискну слушать. Вот. Про «Снежную королеву», это же они же были. Слушай, по-моему, да, была у них «Снежная королева». Вот, Генка мне напоминает, это у нас на гранях у нас Вита Монтгомери, с демоном она у нас с демоном на гранях, а я почему-то думал, что с гадалкой. Слушай, ну, честно говоря, просто, ну, всех не упомнишь, я не потому, что я такой вредный, а просто всех не упомнишь. Так, как фотку-то закрыть? А, вот, закрыл. Так, и, собственно, все. Все комменты зачитал. Во ВКонтакте тут только просьба бахнуть за Геннадия, потому что он не может, но очень хочется. Собственно, Геннадий, я начисляю за тебя. Вернее, у меня уже начислено, я жду, когда песня начнется, чтобы бабахнуть. Вот, далее у нас, собственно, Вадим собственно, наш Вадим Манцев. Вот, и группа поддержки «Шило на мыло», город Москва. Так, сейчас давайте я сразу приготовлю себе страничку, чтобы сделать... Вот, чтобы сделать хорошо, хапнул ссылку. Вот, про песню Вадимка не написал ничего, написал слова и музыка Вадим Манцев. Все, собственно, больше вам знать ничего не положено. Поэтому ставим, слушаем. Вадим Манцев. О, в WhatsApp что-то написали. Извиняюсь, пропустил вспышку. Пишет вот: всем привет, спасибо всем, кто проголосовал за меня. Так. Спасибо, огонь неформатка. Я с вами, слушаю эфир, но как всегда в метро. Всем хорошего вечера. И кто эта замечательная девушка? Это Гала, Лотус. Все, я понял. Галка, ну посмотришь в этом, в записи послушаешь. Ну что делать теперь? Так, ладно, едем, ставим, слушаем. Вадим Манцев, «Шило на мыло», Москва. Поехали, ну а я уже за Геннадия бабахну. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:57:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». Вот, и сразу хочу ответить на вопрос. Тут нам Серега говорит, а что, мат теперь в эфире запрещен? Ну, как тебе сказать, он не запрещен, но я... Мне просто недавно позвонили ребята оттуда, с северо-запада, с Устьянского района, и говорят: Зухер, ты знаешь, у нас тут новый начальник, единорос, вот. И как-то он подсел на миксеры, то ли он их специально слушает. Короче, было у него желание закрыть. У нас же там было 5 вышек. После эфира с Найком Борзовым осталось 3 вышки. Вот. И сейчас, чтобы хотя бы эти 3 вышки сберечь, я стараюсь, ну, по крайней мере, умышленно не ругаться матом, потому что просто ради того, чтобы вот сохранить эти гребаные вышки. Но как только их отключат, поверь мне, мата будет в 4 раза больше. Вот. Я матерюсь за эфиром на видеостриме. Туда можешь зайти. И могу отхренососить как хочешь. Вот, ладно. Ну, я не считаю, что мат — это что-то такое прям очень нужное. Если я научусь говорить без мата, может быть, даже это мне на пользу пойдет. Давайте все-таки уже мы к Вадиму вернемся, потому что только что у нас отзвучал Вадим Манцев, шило на мыло, мыло на шило. Все комбинации были попробованы. Вот. За Генку я бахнул. Вот Дениска пишет: я за тебя бахну, только черного. Ну точно, за тебя. Что за черный? Дениска, что ты там черное пьешь? Ты активированный уголь херачишь, что ли? Расскажи. Ленка Янг пишет: Вадима всегда с удовольствием слушаю. Так, Вадим красавчик. Юрка Арцизов пишет: мне нравится песня, звучит профессионально. Седой граф Серега пишет: вот точно для радиоэфира. Так, Петруха пишет: что не слышу от Манцева, все сделано качественно. Антохи: веселенькая песня. Далее, что все, что пьется, хай пьется, лишь бы с удовольствием и в себя. Вот, Серега пишет: трек полный шлак. Полный шлак. Серег, ну, просто тебе не нравится такая музыка. Я, знаешь, как всегда, я раньше тоже мог вот так вот брякнуть, а потом я просто встал на место. Ну, во-первых, невозможно нравиться абсолютно всем. Вот смотри, во всем чате почти всем понравилось, и только ты написал, что шлак. Вот, есть повод задуматься. Просто значит, музыка не твоя. Понимаешь, просто тебе не нравится такая музыка, но это не значит, что трек шлак. Вот, поэтому я считаю, что нельзя просто так вот взять и обосрать музыканта. Потому что я тебе могу сказать, что у любого музыканта в мире есть 1-2 миллиона поклонников, просто их надо собрать. И вот как они соберутся, как дадут тебе в бубен за этот, понимаешь, шлак. И вот тогда, тогда 39-й год будет последним. Вот, аккуратнее надо быть. Вот, я считаю, что нельзя просто так вот кидаться на людей. Ну, не нравится — пройди мимо. Так, огонь песня, пишет наш молдаванский друг. Шило на мыло, мыло на шило. Вот, мыло она сшила, а шило она помыла. Видимо, этим шилом сперва кто-то был убит. Вот, и потом пришлось пришивать к трупу шило, мыло. Так, ладно, была такая тема у эстонцев. Меня Ива Лина вроде пел, не знаю, не слышал. Так, далее. Димка пишет: сделано супер, но если бы не было огонька в душе, хер бы так хорошо звучал Вадим. Вот, так, далее. Наш начальник с ковидом лежит, это ему за январь и декабрь.

0: Прикались, отправь ему пачку говна и букет с розами. Вот, если учует запах, значит, пиздит, не ковид у него. Вот, матюгнулся, видите, все. Не сбивайте меня с пути истину. Вот, только уголь и херачу, а потом одеваюсь квазаром и пишу треки. Черный — это крепкий-крепкий чай. А, так этот не черный, он бурый. Чифер это называется. Это называется чифер. Черный он по-другому называется. Так, настройки строителю без мата нельзя. Да, Антоха, да, я с тобой согласен совершенно, ибо строитель я. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все. Едем дальше. Едем дальше. Все я зачитал. Далее у нас безмятежность. Маша Ульянов. Да, дальше у нас Питер. Вот. Классная, прям умничка девочка. Мне, я не помню, откуда она у нас появилась. По-моему, она у нас появилась с бомбы Питер. Вот. По-моему, она у нас с бомбардировки появилась. И прозвучало, и понравилось. И сейчас вот я прям увидел, и даже слушать не стал, но мне кажется, что будет хорошо. Вот, поэтому давайте вместе опробуем. Мария Ульянова, город Питер, безмятежность. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте.
1: Мне снится море, мне снится...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Только что у нас была Мария Ульянова, «Безмятежность», Питер. Очень прям хорошо. Очень прям хорошо. Я влил в себя, Машка, под твою песню и прям кайфанул. Вот, попутно мы тут обсудили с Юркой за эфиром Акай. Генка вот написал, что слюни глотает уже непрерывно. Непрерывно. Слушай, непрерывное слюноотделение обычно предшествует рвотному рефлексу, поэтому ты как бы... Может, у тебя другой какой-то этот... реакция. Вот. Генка пишет, я давненько в 5 плюс 1 появлялся с медляком. А Захар тогда сказал, что с этой песней только в тыл врага, чтоб передохли. Вот, Алаверды. Да, Ген, а чего ты? Я тебе говорю, я тогда мог себе это позволить. Но у меня тогда, как тебе сказать, эта программа была нацелена на то, что я был злым ведущим, да, а вот эта вот говнина, которая со мной... рядом эфирила, была добрым ведущим. Но это по сценарию было. Вот. И очень хорошо, что все это закончилось. И я теперь могу говорить как бы от себя, да, без всяких вот этих вот сценарных выблевоток. Вот. Потому что иной раз и... наговоришь и понимаешь, что говоришь гадости, и понимаешь, что неправильно это, а никак. Вот, ну, сценарий такой приходилось. Вот, поэтому слава богу, что та программа канула в лету. Вот, и человек тот тоже, если он умер, то хорошо. Это было бы здорово. Надеюсь, что сильно страдал. Вот, ладно. Так, Серега пишет, пожалуй, налью чайку с лимоном. Вот так вот. Димка пишет, я это называю безжанровая музыка. Ну как же безжанровая? Подожди. Ну, это вполне себе жанр. Вот. Америкосы это называют R&B, да? Ну, это приблизительно такой вот наш отечественный R&B. Вполне себе хорошая музяка. Мне нравится. Мне вообще нравится, что Машка делает. Потому что у нее как-то это все по-доброму получается. Так, Петруха пишет, трек хороший, но как-то нагрузил голову лирическими мыслями. Отвлекает от коньяка. Слушай, коньяк надо принимать параллельно лирическим мыслям. Чем больше мыслей, просто уменьшаешь дозу коньяка. Ну, чуть меньше в стопку наливай. И тогда... тебя хватит до конца миксера, вот, а потом уже на последний трек можно залпом все допить и, собственно, лечь спать. Это тоже хороший рецепт. Так, что там? Сразу скажу, песня для дождливой погоды, ее на винил и под чашечку чая слушать, и чтоб за окном ливень шпарил. Ну, как вариант, как вариант. Так, наш молдаванский друг Родик пишет, замечательная песня, приятно. Юрка написал, Питер радует, песня зашла. Серега пишет, все круче и круче, треки этот совсем пробрал. Так, Антохи, неплохо. Витос написал, прекрасный голос, прекрасная песня, хорошо. Дениска пишет, мне с первых нот понравился и вокал, и как кладет его, думаю, весь трек будет приятным. Так, Ленка написал, ой, хорошо-то как, красота, слушаешь и отдыхаешь. Ну, сегодня у нас прям вот такой мятный эфир, мягонький. Мне нравятся, кстати, такие эфиры, потому что отдыхаешь, под них отдыхаешь. Когда вджобывал весь день, да, и вот так вот раз... И думаешь, вот весь день, когда херачишь, думаешь, блин, вечером миксер, как же его, как-то его надо провести, не упасть под стол. А вот, когда вот так вот собирается все хорошо, и пизерек вкусный, и на закусочку мандаринка, то прям думаешь, а, жалко, что все 8 треков, а было бы 16. Вот, ладно. Едем дальше. Далее наш барнаульский друг. Давно уже у нас Сереги не было. Серега, я тебе честно скажу, слушал. Я долго не мог выбрать, потому что, ну, я уже тебе как-то раз говорил про это, что мне твои треки все нравятся. Вот, но я, когда выбираю в программу, я всегда ориентируюсь так, чтобы не обосрали, потому что знатоков хватает, ну и как бы, чтобы более-менее оно все-таки в радийный формат как-то вложилось, я не знаю, как сказать по-русски, вписалось, чтобы вписалось более-менее в радийный эфир. Я выбрал вот эту песню, потому что она... Я сейчас вообще не про смысл говорю, а вот просто про общее звучание. Она более-менее ложится в радиосетку, поэтому взял эту песню. Называется она «Стокгольмский синдром». Вот, город Барнаул, Сергей Риховский. Ставим, слушаем. Вы комментируете. Серега про песню ничего не написал, поэтому просто ее слушаем. Ссылочки сейчас брошу. Поехали. Поехали.

0: но так записано.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, 22:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте вступить, нажать колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно у нас в группе. И чтобы вы этот момент не просрали, знаешь, будьте наготове. Вот, ну и, конечно же, Дискорд. Наш Дискорд — это наше все. Все уже давно тусят там, потому что там удобнее всего. Вот, ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме во ВКонтакте, а во-вторых, у нас в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте на нее, и там все инструкции есть. Вот. Собственно, возвращаемся к Сереге. Вот, очень сложно мне Серегиных песен выбрать именно для эфира. Я просто так для себя послушать, я могу любую взять и послушать, и кайфануть. Да, не всегда хороший звук, да, не всегда хорошее качество, но вот как, ну, нравится мне, что Серега делает. Вот, но чтобы взять в эфир, прям приходится шибко изгольнуться. Вот я выбрал-таки трек. Выбрал-таки песнягу, чтобы она хорошо у нас, понимаешь, на радио прозвучала. Вот. И давайте уже будем читать комментарии. Родик пишет, вот так по-доброму звучит, словно группа рядом на кухне поет, и сейчас пойдем пить чай с бутербродами. Вот, это самое главное, кстати. Это самое, что ни на есть. Так, Антохи, зашло. Димка пишет, этот голос не спутать ни с кем. Наверное, от меня галочка за Алтайский край. Юрка пишет, есть вопросы по сведению, а песня сама неплоха. Так, далее. Димка пишет, ну, наверное, это своеобразная фишка, как бы кухонный рок-н-ролл, хотя вам лучше знать. Генка пишет, Ряховскому респект, нравится его творчество. Так, Димка написал, наверное, спит уже третий час ночи у нас. Да нет, Серега здесь. Серега здесь, он же здесь. Вот, проснулся, пишет, проснулся, спасибо, братцы, звук мой. Да. Звук сугубо Серегин, и звукоизвлечение, и звука, как это называется, выдавание в эфир. Вот, оно у него ни с чем не спутаешь. Так, во ВКонтакте ничего не написали, WhatsApp что-то квакнул мне. А, это мне галка кинула жирный смайл. Вот, ну и, собственно, все. Все зачитали. Серега, спасибо тебе за песню. Спасибо тебе за песню. Всегда их слушаю с удовольствием, но вот в эфир не все могу брать. Не все, к сожалению. Мне все мечтается сделать какую-то программу, вот, чтобы я мог набрать вот таких вот треков. И раз, но я не могу насобирать, вас очень мало. Там у тех, кто в барде, в лирике, там, ну, может, 2-3 человека. И так вот, если по сайту пособирать, вас очень мало, очень сложно насобирать. Вот мне бы хотя бы программ на 10 бы насобирать, а там, глядишь, и другие подтянулись бы. Ну, ну никак, никак вот. Где стрела Морфея? Бухают, бухают они, наверное. Че, они начали побухивать, вот. И, собственно, они, по-моему, где-то, я что-то в новостях смотрел в ленте, то ли у них концерт какой-то, то ли что-то, а может, правда, бухают, не знаю, поэтому ничего сказать не могу. Вот, ну, послушают записи, ничего страшного. Едем дальше. Так, а была ли у нас... Нет, а как же так? Как же так? Как же так получилось-то? Сейчас, я чуть не забыл... Чуть не забыл еще одну замечательную девочку. Вот же она. Сейчас мы ее закинем в плейлист. Вот. Брень. Закинул. Сейчас, ребятушки, я сразу все на место разложу, чтобы у нас не получилось, что кто-то отзвучал, а кого-то забыли. А то обидно будет. Вот. Итак, далее. Далее, друзья. Далее у нас город Челябинск. Вот, девушка, которая зовут Светлана. И она, знаете, что делает? Она проводит индийские свадьбы в Челябинске. Вот, Челябинск настолько суров, что даже индусы едут туда проводить свои свадьбы. Вот, чего Светка написала? Написала она следующее. Идея песни пришла еще год назад, под конец лета, когда я скучала по шуму волн в душном городе, а по улицам гоняли, открыв окна и врубив на полную громкость колонки сабвуфер любители русского рэпа. И несмотря на то, что чем хуже музыкальные вкусы, тем громче музыка, эти звуковые волны, долетая до 9 этажа в прохладе ночей, были спасением. Во втором куплете есть отсылка к «Пиратам Карибского моря». Обожаю этот фильм. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Итак, Петровна, город Челябинск, «В городе нет моря» называется трек. Вот, Ленка, Янка, можешь... прям выдохнуть. Не только ты страдаешь по морю, пишет Яша, пропал Яков Николаевич, я с ним созванивался недавно, я его с днюхой поздравлял, звонил. Вот, у него сейчас идет судилище, он обещал, что как только все закончится, старик Яков вернется к нам в чаты. Итак, ставим, слушаем. Петровна, Челябинск, «В городе нет моря», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:29 на моих зеленых системных. Среда. Среда уже почти закончилась. Вот, мы тут за эфиром с Генкой говорим, что, ну, во-первых, Алька появилась в чате. Привет тебе, Алька. Вот, это значит, что скоро конец эфира. Это прям у нас верная примета. Во-вторых, я сейчас, ну, на видосе говорил людям, что вот, ну, здорово, у нас из Челябинска много народу появляется. И вот кого не возьми, все классные, все интересные. Вот Геннадий мне написал: суровые люди. Да я думаю, ни хрена не суровые, нормальные, обычные люди. Просто чем дальше от Москвы, тем люди добрее и правильнее. Вот, поэтому, скорее всего, дело в этом. Так, ладно, ну давайте все-таки вернемся к нашей Петровне. Светка, я понимаю, что ты дрыхнешь, что в Челябинске сейчас много времени, и ты, скорее всего, будешь слушать запись программы. Я очень рад, что ты появилась у нас на неформатке, что ты грузишь свои песни, потому что, ну, я с удовольствием их всегда слушаю, и вот сейчас поставил в эфир, и опять кайфанул, и сейчас буду читать комментарии, мне кажется, там тоже народ кайфанул, я просто еще не заглядывал. Вот, господи, у нас же еще госпожа, она сейчас поменяла фамилию, я забыл, какая у нее фамилия, Натаха ее тоже зовут. У нее новая фамилия. Она была Лимонова, а сейчас стала... или стала Лимонова. Все, я уже запутался. Вот, тоже же Челябинск, тоже же классные песни. Вот, поэтому, нет, музыканты в Челябинске добрые. Мне нравится, что они делают. Витос, Генка вот пишет, не спорю, один... полтора года. Полтора года в Москве жил, свалил нахрен. Ну, Москва — это город не для людей, скажем так. Вот, для добытчиков. Я в Москве часто бывало такое. И сейчас, в принципе, недалеко. Но для меня в Москву ехать — это каждый раз каторга. Даже вот, когда едешь отыграть концерт, это всегда, ну, определенный какой-то дискомфорт. Ты приходишь в зал, и прям вот там густо. Прям вот воздух можно резать саблей казачий. Не знаю, не люблю Москву, не люблю, честно скажу. Есть там хорошие люди, много хороших людей, но в основном, конечно, вот сгустки. Просто энергетические сгустки, которые мечутся по территории вот этой огромной и портят всем жизнь. Давайте вернемся к Петровне. Итак, начинаю читать комментарии. Вот, ну, во-первых, Алька появилась. Привет тебе, Алька. Вот. Что там нам пишут? Антоха вот написал: неплохо. Юрка пишет: с удовольствием слушаю, хорошая, ненапряжная песня. Серега, который из Барнаула, наш седой граф, пишет: опять атмосферка, кайфанул. Димка пишет: запутался я в этом миксере, всем галочки поставлю. Вот так вот. Родик пишет: клевая песня, с припевом легко легла. Ленке Янке нравится песенка, прям огонь. Вадим пишет: опять моя тема про море, добро пожаловать в мое турагентство. Ну, а чё бы и нет-то. Так, Витос пишет: нормально так, зачетно. И до этого он написал, что Машки плохо не поют. Да-да, я жду, я помню, ведь я помню, что наша Маха, ваша, вернее, Маха обзавелась группой. Я жду свежака, потому что, ну, реально жду. Так, что там у нас еще? Для этого жанра очень хорошо. Петруха пишет, да. Ленка, которая Янка, пишет, наверное, тоже за всех плюсану. Что за жанр, спрашивают, что за жанр? Что-то около джаза, но не совсем. Ну, это R&B. Это отечественный, наш, понимаешь, исконно русский R&B, да? Ну, а как его еще назвать? Я не знаю. Ну, просто хорошая музыка. Это не джаз, это не свинг. Это просто хорошая музыка. Ну, и попсой это не назовешь. Ну, попсой в плохом смысле слова, да? Не в хорошем смысле слова, а в плохом смысле слова. Вот, то есть что-то... Это не эстрада однозначно, это просто хорошая музыка. Так, Что там еще у нас? Вот, Димка написал примерно то же самое, что я сказал. Пишет он следующее. Я хз, но если люди теряются в направлениях, то это просто музыка. Для кого-то она входит в мозг, а кому-то в ухо вошло, а из носу вышло. Вот, так тоже бывает. А почему бы и нет? Вот, ну и, собственно, все. Генка написал, в этом и суть, каждый себе найдет по вкусу. Все правильно. Все правильно. Едем дальше. Едем дальше. Светка, тебе привет. Твой Челябинск. Проснешься, послушаешь в записи эфир. Вот, далее перемещаемся из Челябинска в Собянин-Сити. В город, который мы только что обсудили. Город, который я очень не люблю, но в нем есть хорошие люди. Все равно в нем есть еще хорошие люди. Вот, и один из них сейчас прям держит за бронзовую гипсовую сиську женщину. Вот. И я не знаю, как зовут эту женщину, но она улыбается. То есть, собственно, ей нравится. Вот, трек называется «Ты не с теми пила». Вот, и вот тут можно же двояко. То ли бухала она не с теми, то ли, понимаешь, она включает сучку не с теми, да, то есть пилит. То ли она не с теми пилой является, то ли бухала она не с теми. Вот по названию как бы сразу не поймешь. Поэтому будем сейчас слушать по смыслу Юра Арцизов. Юра Арцизов, «Ты не с теми пила», Москва, поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, я ссылочки сейчас все брошу.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:38. Вот, только что отзвучал Юра Арцизов. Кстати, я сейчас вот пока помню, сразу напоминаю, завтра в 21:00 прозвучит авторская программа Юра Арцизова. Все гениальное просто. Вот, посему не пропускаем. Садимся и слушаем. Вот, это пока помню, напомню. Вот, далее. Видимо, Юрка не смотрел видос, а я ему рассказывал в видосе, что «Моряки с Москвы-реки», у него есть песня такая про «Моряки с Москвы-реки». Вот, и я просто не знаю, он знает или не знает, но это официальное название московских речников. Вот, речников московских, потому что они такие понтовитые все. По речкам ходят, но прям вот моряки, понимаешь, ни больше, ни меньше. Я когда на пароходе работал, и у меня 3 навигации подряд была московская команда. То есть там капитан «Москвич», старпом «Москвич», был механик «Москвич». И я, придурок, ну, скажем так, тульско-белозерский, но на тот момент я был вологодский. Вот, и повариха у нас была местная, тоже белозерская. Вот, а вот эти прям моряки, понимаешь, вот прям вот они, прям такие мариманы. Мне прям хотелось каждому отрубить ногу, руку, сделать культю деревянную и крюк на руку одеть. Потому что, ну такие понты прям всю жизнь по Москве-реке ходят. Вот, так что это официальное название. «Моряки с Москвы-реки» — это официальное название, кстати, московских речников. Чтоб ты знал. Если вдруг не знал, чтоб ты знал. Вот, дальше. Дальше начинаю читать уже комментарии. Так, что нам пишет народ? Петруха пишет: слышал еще в ВК очень приятный трек с легким азарством. Вадим пишет: слышали или в «Песне дня», или «Недели». Серега Барнаульский пишет: озорная вещичка. Димка написал: стандартом пойдем за всех, кроме Арцизова. Он себе голосов наберет. Мне нравится его творчество. Человек он хороший, программа у него интересная, но я плохой. Вот так вот. Вот, Родик пишет: хорошо-то как, знатный исполнитель. Так, Антоха написал: и впрямь непонятно, хотя вполне себе. Каратенечко так, но со вкусом, пишет Витос, наш пермяцкий. Да? Алька пишет: я вас всю дорогу слушала, когда писала сообщение, еле удержалась на ногах, вот, на своих деревянных. Что там еще у нас? А у нас гололед. А, у вас гололед. Я думал, что, не дай бог, у тебя что-то с ногами. Не пугай так. Ты знаешь, у нас гололед был, но как-то его плюсом пронесло, все растаяло, и слава богу. Но было очень склизко, очень. То есть я во дворе как-то пошел, я в машину зачем-то, 2 раза чуть не упал. И прям чувствую, если бы упал, то умер бы, потому что, ну, ужас. Так, Алька пишет: вот живу на юге, такое ощущение, что у нас Челябинск. Ты знаешь, самое смешное, ну, не знаю, как насчет Челябинска. Ой, господи, Володя, у нас пуховый платок, откуда у нас? Откуда у нас пуховые платки? Давайте быстрее. Ну, Саратов, нет, не Саратов, откуда же он у нас? Откуда у нас Плотвинов? Плотвинов, Вовка у нас откуда? Ну, вспоминаем быстрее. Короче, вот там у них там, ну, я думал, что у них там, о, прям, ну, вот очень думал, у них холодно. Оказывается, у них, то есть вот он мне звонил по весне, да, мы еще только начинали тут как-то, ну, после зимнего говна разбирать двор, а у них уже там огурцы цвели, все это. Оренбург, да, Оренбург, спасибо, ребята, все мне написали, Оренбург. Да, он мне когда звонит, я говорю: здравствуйте, приветствую солнечный Оренбург. Он говорит: Зухер, ты не поверишь, у нас правда светит солнце, у нас тепло. И то есть вот у нас с ними разница там, ну, чуть ли не в 10 градусов. У нас плюс 10, у них плюс 20, у нас плюс 30, у них плюс 57. Вот, и как-то вот все, хотя казалось бы, да? Вот, ну у них же должно быть холодно. А вот так вот тоже бывает. А поэтому, а к чему я вообще все это завел? А, к тому, что я прочитал, что вот, а у нас сугробы, а у нас говорят, у всех все... На самом деле, а вот, что живу на юге, такое ощущение, что у нас Челябинск. Я тоже вроде как считал, что я живу на юге, Тула, она все-таки, в принципе, южнее, да, более-менее. Ну, вот такая вот хрень получается. Вот, Родик написал, что твой юг, мой север Молдавии, да. Кстати, как вариант, как вариант. Так, красивая песня Арцизова. Петруха пишет, у нас плюс 3, но с такой влажностью полный бр, минус брехня в воскресенье ночью обещает. А, минус брехня, обещает брехня, минус воскресенье. Ну, как бы у вас-то минуса, они такие, не суровые, поэтому поминусит и отпустит. Что там еще у нас? В Кишиневе 2 дня снег шел и таял, а был бы морозец, красота. Красота. Так, у меня бабушкин еще есть и девайс для его сушки. Так, я что-то где-то пропустил, как чего сушить? Чего сушить? А, ты, видимо, про платок. Я понял, все. Я все понял. Отличное имя для авторской программы. Это про что? Это про Оленбург, я понял. Скучный эфир, Коляновна, нет, Захар почти не пьет. Нет, как это я почти не пью? У меня очень тяжелый напиток, на самом деле, ребятушки. Я его допил. Ну вот, сейчас на видос показываю. Все, он у меня кончился. Все запланировано. Вот, Коляновна, ну, она сейчас, у нее такое время, когда она меня проклинает, и собаки бумаги накрошили, и начальник говно, и, ну, просто плохое настроение, поэтому ни к чему. Вот, привет Рексу пишет, это не Рекс, это Плюня. Ну, те, кто на видосе, они видят, что ко мне пришла моя собачка. На самом деле, это моя фанатка, это единственная собака, которая любит все мои песни, вот, и всегда мне подпевает. И вот она пришла, она поняла, что хозяин тут один, и она пришла спасать мое одиночество. Вот, ладно, друзья, все, считаю, что сегодняшний эфир закончен, что сегодняшний у нас миксер прошел на ура. Завтра вечером, поздно вечером, не ждите рано. Завтра поздно вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится бесплатная голосовалка. Но платная будет работать точно так же, как и бесплатная до следующей среды, до 8 вечера. Вот, ставьте галочки за всех, кто понравился. Собственно, через недельку узнаем голосовалки. Алька удивилась, говорит, что все, что ли? Ну вот ты, ну, ты же приметливая у нас. Ну, раз ты пришла, значит все. Раз ты пришла, значит все. Друзья, все, не болейте, любите друг друга. Всем счастливо, всем пока. Услышимся ровно через неделю. Отключаюсь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов, микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

чем напел. Меня твой ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон?

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Ну что, очередная среда, 21.00, очередная программа 5 плюс 1, но вот пока не закончатся все эти фестивали, у нас режим, когда ни коняшка не выбирает, ни я не выбираю, а мы ставим то, что прислали наши друзья-музыканты. Вот, сегодня у нас отбор по Смоленску, из Смоленской области. Соответственно, сколько сегодня? 10-12, да, групп?
2: По-моему, 11.
1: Даже 11, вот. Я ошибся сразу в двух местах, но это бывает. Вот, ну, что? Что, коняшка, давай расскажем, во-первых, что у нас. На той неделе у нас была Калуга, да? Вот, и обычно...
2: Калуга очень понравилась.
1: Калуга, да, вот, в принципе, в том году был отбор, нас очень порадовал Воронеж, очень порадовал. Вот, а в этом году, не знаю, до Воронежа мы еще не добрались, но Калуга прям была на уровне по сравнению с тем годом, было замечательно. И обычно у нас каждую неделю есть трек, который выиграл, да, мы его берем из голосовалки, а в этом... В этот раз, пока идут отборы, голосование еще не закончено, поэтому мы с коняшкой решили, что пока идут отборы, мы коллегиально выбираем по одному треку на рыло с прошлого эфира, которые нам больше всего понравились, и забираем их как бы в ништяки.
2: Ну, вот. Я сразу хочу сказать, что на непосредственно на участие в фестивале «Мото Малорославец» наш выбор никак не влияет. Это обычное, скажем так, мнение обычных радиоведущих.
1: Нет, это влияет на ротацию в эфире неформатного радио. То есть вот эти два трека из Калуги, они попадают в ротацию. За борьбу на фестиваль все еще бьемся, все еще голосуем, устраиваем кровавое месиво. Только, ребятушки, давайте без накруток. Потому что в том году все, кто крутили голоса, мы их просто... кастрировали и выкинули из конкурса. Вот так.
2: Ну, я сразу поясню, что такое накрутка. Если, допустим, вы делаете максимальные репосты, перепосты и кидаете ссылки своим друзьям там в соцсетях, там призываете, учителя призывают голосовать за себя своих учеников, работники детских садов, родителей своих деток и так далее, и так далее.
1: Это нормально.
2: Да, это нормально, это все в порядке вещей. Но если вы накручиваете голоса через динамический IP, это очень легко отследить. И такие группы, конечно же, ну, мы снимаем.
1: Есть ребята, которые прям заказывают, есть такие сервисы, где можно заказать накрутку голосов. Вот эти сразу же, они вот вылетают. Просто безжалостно и...

0: Совершенно обоснованно. Поэтому вот такой херней давайте не будем заниматься. Давайте будем честными хотя бы по отношению к себе и устроим честную борьбу.
1: Итак, ну что, Захар, наверное, настало время поздравить с небольшой такой победой две калужские группы. Да, первый блин. Я очень рад тому, что две замечательные композиции попадают в прямую ротацию на неформатном радио. И, соответственно, одну группу выбирал Захар, другую группу выбирал я. Первая группа, Захар, ну объяви свой выбор.
0: Ну, меня прям порадовали обе группы, но вот к стереомыслям как-то я был ближе. И, кстати, вот они уже начали играть. А Коняшкин выбор был Red Berry, короче, Красный Мишка. Они сейчас сыграют нон-стопом, а после них мы начнем отбор на Смоленск.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 21.10 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Смотрим мы вот не можем, что Димка из Москвы, что я из Тулы, не можем мы никак обновить ВКонтакт. По ходу дела он сдох. Давайте тогда мы сделаем, поступим следующим образом. Во-первых, для связи у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас mail-агент, неформатная mail.ru, туда можете стучаться. Ну и если не то вам не подходит, заходите на сайт неформатная.ру, находите там фестивали-партнеры, мото Малый Рослаец, нажимайте Смоленск, отбор 8 апреля, и давайте, пока ВКонтакт не очухался, будем общаться в комментариях к смоленской теме.
1: Ну, такая, Захар, такая мутатня была на самом деле и вчера, я на это обратил внимание, но она очень быстро, скажем так, локализовалась. То есть я надеюсь, что все нормально появилось. Вот сейчас у меня контакт загрузился.
0: У меня нихера, у меня все еще он висит. Ну, видимо, как Майлу продали ВКонтакт, там пиздец и начался. Ну, что скажешь, служба внешней разведки работает как могут, перехватывают все и вся.
1: Ну что, друзья, это вот только что, для тех, кто нас слушает не с самого начала, прозвучали два трека из предыдущего отбора от Калуги, отбор на Малый Яр по Калуге, и эти два трека нам с Захаром наиболее понравились. А сейчас уже, я так думаю, стоит перейти к Смоленску, очень много групп, надеюсь, что много там будет интересно музыки, но как оно будет там, мы посмотрим сейчас.
0: Ну, скажу честно, обычно коняшка слушает перед программой 5 плюс 1 участников. В этот раз мы не слушали оба, ни коняшка, ни я, поэтому мы вместе с вами будем сейчас одновременно первый раз все это дело слышать, ну и, соответственно, комментировать. Вот, не стесняйтесь, комментируйте комментариях, где можно, там у кого работает ВКонтакт, значит, пишите его ВКонтакт. Тут у меня пока не работает. На неформатке на смоленском отборе, там можно писать в комментариях, я буду периодически страничку обновлять, если вдруг что-то появится, что можно было зачитать. Вот, ну и поехали. Первая группа у нас кто?
1: Итак, первая группа у нас называется на твердый знак, и располагаются они в городе Гагарин. Я хочу сказать о том, что группа «Твердый знак» у нас уже была на неформатном радио в одной из программ 5 плюс 1, звучали, и, насколько я помню, слушателям они понравились. Вот. Сейчас ребята представят вашему вниманию свой трек под названием «Родина», и немного об этой группе хотелось бы вам рассказать, для тех, кто с этой группой еще не знаком. Собственно говоря, главное... Слоган, главная фраза, главный девиз данной команды – твердо, позитивно, знаково и бодро. Это, собственно говоря, идея музыкантов, которую они успешно воплощают в жизнь. И именно в таком ключе проходит выступление группы «Твердый знак». И, собственно говоря, несмотря на то, что ребята из Смоленской области, из Гагарина, они принимают активное участие в самых разных фестивалях, не только в Смоленской области, но и вообще на территории России. И, соответственно, вот если говорить об их регалиях, то... В принципе, они вот побеждали в ротации на разных радиостанциях. Вот, ну, такие фестивали, как «Воздух», группа выступала на данном фестивале, участвовали, я так понимаю, в отборе на «Нашествие». Ну и много вообще, на самом деле, фестивалей проходит, все перечислять не буду. Я думаю, что больше всех слов за группу скажет их музыка, поэтому еще раз представлю вашему вниманию. Стартует у нас смоленский отбор с группы «Твердый знак», композиция «Родина», поехали.

0: А итак, друзья, вот он час расплаты пришел. ВКонтакт сдох. Причем сдох, падла, капитально. Я вот всегда... Мне говорили, Зухер, Аська, это отстой, это прошлый век, есть же ВКонтакт. Ну и хули, где? Где ваш ВКонтакт? Не работает ни у меня, ни у коняшки. Вот, поэтому, друзья, давайте пока ВКонтакт не отмер, будем общаться на неформатное ru/мотофест. Выбирайте там смоленский отбор и в комментариях к теме общаемся. Вот уже появилось две записи, причем... Прямо противоположно. Вот Димка написал: молодцы, а сложно, не вижу ни хрена. Сварта. Сварта написал или написала, не знаю, кто ты, мальчик, девочка, ничего нового, уныло. Вот, ну, по мне, так скажем, конечно, немножечко не мое, но не так, чтобы прям вообще плохо, да. Я бы не сказал, что плохо, но и хорошо тоже не скажу. Такого много. Такого много, такого действительно до хрена. И, в принципе, вот если... Ну, не цепануло. То есть не было такого, что прям ух, и за печенку зацепилось, да? То есть проходной такой трек, который пишется в альбомы для наполнения. То есть есть хит, там есть суперхит. А вот между хитами нужны такие треки, которые вроде как и неплохи, но особо и не выделяются. Ну, это лично мое мнение, друзья. Тут никаких нет. Как. Что, все, я заговариваться начал. Надо мне ёбнуть.
1: Давай, ты сейчас ёбни чего-нибудь там спиртосодержащего. А я свои мнения скажу. Захар, ну в кои-то веки с тобой, наверное, полностью соглашусь. Я не скажу о том, что группа плоха. Ребята играют довольно-таки мастеровито, все ровненько, все слажено, все хорошо. Но действительно, как-то вот стандартно, не цепануло. Вот что называется не цепануло. Бывает так, что слушаешь песню, да, либо в отборе, либо когда вот непосредственно 5+1 треки набираю на эфир. Прям цепляет песни. Я ее слушаю, ну могу послушать раз 10-15 за день, да, добавляю себе в плейлист и гоняю. Ну а здесь, ну, да, неплохая песня, да, хорошо ребята играют, но как-то вот не цепануло. Хотя ничего, опять же, плохого сказать про группу не могу. Молодцы.
0: Молодцы. Молодцы, неплохо, но вот чего-то вот маленькой толики не хватает. Видимо, просто в нас с коняшкой спиртосодержащих напитков мало, поэтому мы сегодня такие вот категоричные. Ладно, далее.
1: Едем дальше.
0: Едем дальше.
1: Итак, друзья мои, следующая группа также не из Смоленска, а из Смоленской области. Это группа, которая называется «Восьмое отражение» и композиция «Бомж». О ребятах что можно сказать? Группа «Восьмое отражение» была образована в 2009 году двумя братьями, Вадимом и Игорем. Вот. И первый выход на большую сцену у них состоялся, наверное, вот я так понимаю, что именно в этом далеком 2009 году. Вот. В разных городах ребята выступали, не только в Смоленске и Смоленской области, но также в Москве, в Калуге, в Калужской области. И, соответственно, группа в первую очередь, конечно, я так понимаю, делает упор на выступлениях. То есть это выступления на различных фестивалях, на сборных концертах, сольные выступления. И, соответственно, что еще хочу сказать, что сами про себя ребята пишут, что они придерживаются традиций старого доброго русского рока, но всегда у них почему-то получается что-то странное и не похожее ни на что. Ну, посмотрим, похоже это или не похоже, поскольку с Захаром мы «Восьмое отражение» не слышали. Сейчас будем слушать впервые. Ну и, соответственно, не забывайте делиться комментариями. Надеюсь, что контакт отомрет, а пока он не отмер, ну, соответственно, Зухер уже сказал.
0: Кстати, вот пишут мне Ваську, народ Ваську пишет, спрашивает, по какому порядку ставили треки. Ребят, тут вообще никаких этих. Я вам честно скажу, вот в каком порядке письма приходили с подтверждением об участии от ребят, от музыкантов, в том порядке в плейлисты ставил, даже не заморачивался как-то сортировать, потому что обычно этим занимается коняшка. Он слушает треки перед программой, сортирует их, расставляет. Потом мы их ставим в эфир, я их сру, а коняшка хвалит. А в этот раз мы оба не слышали, поэтому как бы ставим как пришли. Вот, ладно, «Восьмое отражение», «Бомж», поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вроде ожил контактик. Привет, Сеня, привет, Татьон. Кстати, выяснили мы, что, господи, где этот человек Сварта. Вот, Сварта, оказывается, мальчик. Вот, ну, я тебя поздравляю, у тебя еще много впереди открытий. Когда-нибудь ты станешь мужчиной, и будет все замечательно. Вот, ну, что, это у нас был...
1: Восьмое отражение.
0: Было восьмое отражение, бомж. Ну, такое ощущение, что прям вот человек реально от первого лица пел. Прям вот такой класс игры. Ребят, вот мой вам совет: работать и с вокалом, и с подачей, и с гитарой, которая жила какой-то своей собственной жизнью. Вот, ну это лично...
1: И с построением композиции, пожалуй, поскольку очень затянуто, но я допускаю, что...
0: Я не понял, чего это, о чем это, зачем это, про что это, почему. Вот, есть бомж сектора газа, там хоть понятно, о чем песня, хоть я сектор газа особо не люблю. А тут вообще что-то с чем-то. Ну, грубо говоря, слова-то я никогда не слушаю. Это я уже так цепляюсь, придираюсь. А по большому счету надо работать над чем? Над всем. Над всем надо работать, ебёнть. И это кровавое месиво превращать уже в музыку. Ребят, не обижайтесь на меня, ради бога, но я говорю вот как есть. Вот, бомжам все это не нужно, пишет мне капитан Фантастика. Не буду озвучивать, что это за человек, человечище, но скажем так. Ладно.
1: Ну, да, Захар, я от себя еще добавлю. Не только касается восьмого отражения, но и всех групп, которые подают участие за заявки на участие в фестивале «Мото Малый Ярославец». Ну, представьте себе, да, вы набрали кучу голосов от кучи своих друзей, выиграли вы отбор, да, и поехали выступать. И вот выходите вы на сцену, там толпа народа, ну и как бы выступаете перед этой толпой.
0: А это зачем? Это естественный отбор. Их же отстреляют, ёптать. Вот, и все. Все по Дарвину.
1: Я не знаю, там слышно, не слышно. У меня тут собака разлаялась. Ну,
0: ей,
1: не знаю, почему.
0: Ей хочется мяса. Она бы бомжатины поела бы. Ладно, давай объявлять следующую
1: группу. Едем дальше, друзья мои. Следующая команда называется Soul Raid. И исполняют они композицию «Магия мечты». К сожалению, контакт у нас... Пашет с очень большими сложностями. Хотел зайти...
0: Что, у тебя опять завис он, да?
1: Да, хотел зайти на страничку данной группы, чтобы нарыть о них какую-то информацию.
0: Твою мать, опять контакту пизда.
1: Да, но не нашел, точнее, не нашел, не смог зайти. А ребята, когда грузили трек на неформатное радио, о себе никакой информации не предоставили, только текст песни. Ну и, соответственно, саму песню. Поэтому не знаю совершенно, что о них говорить. Ну, опять же, добавлю, повторюсь. Лучше всего...
0: А ты посмотри, они же на сайте у нас должны быть.
1: Вот я с сайта и смотрю. На сайте только...
0: Так, стоять, Зорька, вот, а то у меня тут понеслось уже все.
1: Да, так вот, название песни, сама песня и текст песни, все. Соответственно, я еще раз повторюсь, что за музыкантов лучше всех слов говорят их песни, говорит их музыка, поэтому послушаем сейчас первый раз Soul Raid и узнаем, что это
0: Кстати,
1: такое.
0: Кстати, ребят, ну вот вы рыло косячное, сейчас бы мы про вас... Прочитали бы, кто вы, с чем вас есть, каких девочек любите, каких мальчиков предпочитаете, если есть девочки в коллективе, да?
1: Девушка в коллективе есть, судя по фотографии.
0: Тем более, а хуяк и сказать-то про вас-то и нечего. Вот ничего не прислали про себя, хотя бы на сайте бы написали. Вот, ладно. Друзья, давайте, пока у нас тупит контакт, все-таки давайте вспоминать старые средства связи. Наша Аська 96-47-5. Наш мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. И пока сдох контакт, заходите неформатная.ru/мотофест, находите там смоленский отбор и давайте общаться в комментариях к теме там. Вот, что еще раз называй?
1: Soul Raid, город Смоленск. Ребята играют металл и хард-рок. Я чувствую, сейчас будет месиво жесткое такое, рубилово. Композиция называется «Моей мечты».
0: Поехали.

0: Вот такой вот финальный аккорд. 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, но смотрите, на сайте... Ох, ебать, что это было? Кого-то застрелили, по ходу дела. А, это кто-то добавился мне в Ваську. Ёб твою, так же можно довести до инфаркта. Меня добавили. Вот, друзья, давайте, давайте, добавляйтесь в Ваську. Смотрите, написали на сайте неформатного радио, ребятушки, про вот эту команду, которая сейчас звучала. Команда образована в 2010 году гитаристом Павлом Корчагиным. Стиль симфо-пауэр с академическим вокалом. Название группы состоит из двух скандинавских рун: «Путь» и «Солнце». Вот. Пишет вот Сварта: отличная банда по пауэру, вокал матер и соло как надо в лучших традициях. Так, ВКонтактик смотрим, ожил, не ожил.
1: Ожил.
0: Вот, Татьяна, Танюха, наверное, да, тебя зовут? Да. Блять, что вы себе придумываете хуйню какую-то в нике? Танюха, довольно неплохо пишет, ожидала, что будет хуже. Готик-рок вообще своеобразная штука. Но я вам скажу так, вот мясо было замечательно, все звучало.
1: Вокал женский был.
0: Вокал женский был. Вокал вообще был, вокал видно, что хорош, но не мое немножечко. Я вот не люблю классический вокал. Не знаю, как, конечно, тебе нравится такой вокал.
1: Ты знаешь, мне нравится классический вокал, но мне не нравится конкретно данное направление музыки. Ну, я повторю то, что я написал в комментарии, что это действительно не мое, но такой музыки я считаю, что найдутся свои поклонники на
0: Малоярославец,
1: если ребят, конечно, туда попадут. От себя скажу, что галочки у меня за эту группу не будет, поскольку оценивать я адекватно и грамотно не могу. Ну, действительно, не мой стиль музыки. Но для, я так полагаю, что для данного жанра, в рамках жанра, ребята вполне неплохие.
0: Вот, да, ребят, наше мнение ни на что абсолютно не влияет. Будет голосовалка. Только вот мое личное мнение влияет только на ротацию неформатного радио. А все остальное как наголосуете, как победите. Кстати, я так понял, по Смоленску у нас, наверное, живого концерта не будет. Соответственно, в голосовалке по Смоленску победит сильнейший. Вот, но обязательно подписывайтесь на все наши паблики, потому что когда будет закончено голосование, там будет лежать какое-то обращение, скорее всего, видео, где будут объявлены все победители по отборам, которые прошли на неформатном радио. Вот, нарисовалась Леночка. Ленка, привет, приветище, отзвучал вас, ваша красномишечная группа отзвучала в ништяках, поздравляю.
1: Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям и хочу сказать...
0: Так, том, сейчас что... я, знаете что, давай, конечно, пизди, я отключу звуки на Аське, а то они давай идут прямо в эфир.
1: Ну так вот, Лена, хотелось бы и от себя поздравить тебя лично и вашу группу с тем, что вы одержали маленькую победу, попали со своей композицией в прямую постоянную ротацию на неформатном радио. Нам эта песня с Захаром очень понравилась. Надеюсь, теперь эта песня будет радовать и всех наших слушателей. Ну а вам, соответственно, удачи в голосовании. И если поедете на Малояр, я думаю, что ваша группа там очень многим понравится.
0: Вот, ну и давай объявляем следующую группу. Дух дьявола, что ли, получается?
1: Наверное. Группа называется Evil Spirit.
0: Кто вам выдумывает название, друзья мои? Кто?
1: Evil Spirit, композиция называется Dead Silence. Ребята из города Вязьма. Очень приятные воспоминания у меня связаны с этим замечательным городом по дороге между Тулой и Смоленском. Я помню, как в 96-м году пробивал свой первый выезд за Арсенал. Как раз мы ездили...
0: Конечно, извини, я тебя оборву. Написали мне из оргкомитета, по Смоленску ищут сейчас варианты. Скорее всего, по Смоленску, наверное, будет все-таки живой отбор. Так что, если будет живой отбор, значит, 5 первых победителей, ну как, 5 с первого по пятый будут играть в живом концерте, и там уже будут решать зрители в зале.
1: Но пока мы на 100% это, такой информации не обладаем, поэтому, друзья, музыканты, напрягайте все свои силы, подключайте все свои резервы, ну, на всякий случай, да, то есть либо будет один победитель, который сразу же поедет в Москву на финальный отборочный тур, то есть я сразу скажу, что кто побеждает, он уже автоматом проходит на фестивале Мото Малая
0: Рославец. На малую сцену, а потом будет Рубилова за то, чтобы выступить на главной сцене.
1: То есть на второй сцене вы в любом случае выступите. Вот. Ну, если, соответственно, как бы будет живой отбор по Смоленску, соответственно, первые пять групп, которые наберут больше всего голосов, они в этом отборе живом и примут участие. Ну так вот, продолжу о Вязьме. Очень приятные воспоминания у меня с этим городом связаны. Первый выезд Арсенал пробивал по дороге из Тулы в Смоленск. Замечательной смоленской команде ЦСКА ВВС «Кристалл», с фанатами, которые мы до сих пор, ну скажем так, в хороших отношениях. И вот город Вязьма. Такой небольшой такой, знаете, городок. В этом городке останавливается автобус с 40 тульскими фанатами. Ну, магазины мы искали. Нашли только один магазин придорожный. Сейчас, одну секундочку. Вот, и в этом придорожном магазине, ну, представляете, 40 человек заходят туда, а у нас кончилось спиртное. И мы скупили в этом магазине, ну, наверное, я не знаю, месячную или двухмесячную норму алкоголя, сделали продавщицам очень хорошую выручку, и потом до Смоленска все это пили.
0: А потом ментам.
1: Ну, потом меня забрали прямо сразу, как бы, ну, не сразу, точнее, по приезду в Смоленск меня, конечно, забрали, да. Это был не только первый выезд, но и первый знакомство со смоленской милицией, со смоленской ментовкой, вот. Ну, это лирика отступления. Я не случайно об этом стал говорить, потому что увидел очень хорошую стилистику ребят на сайте, да, ребята.
0: Вообще, на самом деле, коняшка, он у нас спортивный человек. Он занимается спортивной алко-йогой. Вот. И в любом городе, куда он приезжает, он сперва устраивает чемпионат в одном лице по алко-йоге и обычно выигрывает его.
1: За отсутствием конкуренции прямой. Ладно, я почему эту историю вспомнил, увидел, что ребята играют панк-альтернативу. К сожалению, опять же, о себе они информацию не оставили на нашем сайте, а учитывая то, что контакт у нас периодически тупит, не зашел к ним на страничку. Поэтому, ребят, пока ваш трек будет звучать, вы, если нас слушаете, скиньте информацию себе на неформатное радио, да, и мы после трека зачитаем.
0: Давайте я еще раз расскажу, как с нами связываться. Если тупит контакт, наша Аська 96-47-5, вот уже начали в нее писать. Mail-агент, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот. И наш сайт неформатная.ru/мотофест. Находите там тему «Отбор 8 апреля» и общаемся в комментариях там, в теме, если тупит контакт. Если он не тупит, значит, общаемся в эфирном чате Зухера во ВКонтакте. Тема заведена. Также в комментариях шепчемся. Вот, написали мне Ваську, спрашивают, сколько групп пройдет на фестиваль. Ребят, одна группа от каждого региона, одна группа. Организаторы оставляют за собой возможность, ну, если, ну, вообще кто-то, пиздец, понравился, тогда взять вторую, там, третью группу, но как правило, от одного региона едет одна группа. Единственное, что есть возможность одной группе какой-то выступить сразу и на большой, и на малой сцене, но на малую сцену едут точно все победители.
1: Ну, вот. А может быть, просто не совсем правильно понял вопрос, если будет отборочный тур живой финальный по Смоленску, то
0: если в нем... по Смоленску, то в нем участвуют 5 групп, и там голосовать будут билетами, как это называется, посетители, да, данного мероприятия, и плюс будет голосовать жюри, и там будет уже по билетам выбран один, все равно будет один победитель выбран, и он поедет.
1: Ну что, очень много мы говорим, надо музыку чаще ставить. Итак, Evil Spirit с композицией Dead Silence. Поехали, слушаем на неформатном радио.

0: А итак, друзья, 21.46. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И висит такое всевидящее око, мой попонистый друг. Попонистый друг, который давеча скатался в Таиланд. Кстати, Ванька, как там это? Ты попробовал Таиландку?
1: Да там, вот, Захар, там очень сложно, на самом деле, разобраться, я так понимаю.
0: Вот,
1: и как бы он таиландца не попробовал?
0: В этом и смысл, чтобы попробовать Атланта таиландского с сиськами. Вот. Ну ладно, это лирика. Он мне написал, ну, может, кто-то не понял, может, я неправильно, как это называется, выразился где-то, да? Давайте я еще раз расскажу про то, как будет проходить отбор. То есть идет у нас общее голосование. Пять победителей голосования играют на финальном концерте в своем городе, в данном случае в Смоленске, да? Там выбирается один победитель, который 100% едет на малую сцену, на Малый Ярославец. И этому победителю дается возможность приехать в Москву на гала-концерт и там рубиться за выступление на главной сцене. Вот, если человек не приезжает рубиться, то на малой сцене он все равно играет, но большая сцена как бы проходит мимо. Вот, надеюсь, теперь доходчиво. Вот, если не будет живого отбора концерта, да, значит, будет победителем тот, кто займет первое место по голосовалке. Вот как-то так. Теперь давайте зачитаем все-таки комментарии по Evil Spirit. Кстати, вот Сеня пишет, что Spirit еще переводится как алкоголь. Ну, может быть, дьявольское бухло.
1: Или бухло дьявола.
0: Вот так, Ленка пишет, стиль похож на что-то зарубежное, но как-то недоделано будто. Вот, Танюха пишет, вокал порадовал, начало нудное, ну, придумали бы что-нибудь поинтереснее. Но на самом деле, да, ну, прям начало было, ну, скажем так, пиздец. Мне прям в зубах засвербило, а потом мне понравилось. Вот когда уже пошло дальше... Прям вот как-то пошло. И, наверное, первая галочка от меня за сегодняшний эфир, ребята заработали. Вот эти понравились, но начало, конечно, да. Вот так, Сень пишет, звук у парней очень приятный. Кстати, бас особенно нравится, ну и в целом звучит как надо.
1: Ну что, Захар, от тебя первая галочка полетела, точнее полетит, да? Полетит, я не могу этим похвастаться. Вот сегодня как-то наоборот у нас получается. У нас обычно я группы хвалю, Захар ругает. А сейчас как-то вот, ну, Захар первую галочку уже лепит, я нет.
0: Вот, объясню... смотри, а ты, мы же не зачитывали, да? Давай я тебя опять прерву. Ну, как обычно, хули там.
1: Да я уже привык, да.
0: Evil Spirit, они на сайт Неформатного радио в комментарии выкинули о себе, как это называется, прелюдию, да? Предсексуальное поползновение. Вот, группа Evil Spirit сформирована в 2002 году. Неоднократная смена состава за десятилетия существования группы повлияла и на стиль, который менялся от гранжа до альтернативы. В 2014 году вышел дебютный альбом In Fall Riot. Простите, мой албанский, я ужасен. Так, стиль которого можно определить как альтернатив модерн метал. Во как. Новый вокалист, новое звучание, кочевые рифы, заводная ритм-секция. Ну, дальше реклама сама. Все, короче, мы поняли. Ребята с 2002 года бодаются.
1: Играют альтернативный гранж.
0: Играют альтернативный гранж. Вот так вот.
1: Ну вот, я все-таки вернусь к тому, почему я за эту группу голосовать не буду, галочку свою не поставлю. Хотя моя галка в глобальном смысле ни на что не влияет. Во-первых, не люблю, когда группы из России называются по-иностранному и поют песни тоже на иностранном языке. Это моя принципиальная позиция, и такие группы, как правило, в 5 плюс 1 не попадают. Но сейчас попала группа, поскольку это отбор на Малый
0: Ярославец. Поскольку это отбор на Ярославец, да, так бы, конечно, не взял.
1: Это первое.
0: Второе, вот давай, назвались бы вы дьявольское пойло. И все, наш главный алкоёк, он бы вас прям вот за одно название бы взял.
1: Захар, ты меня опять перебил, зараза. Так, вот, это всегда. Первое. Второе, я не люблю альтернативу. Я ее не понимаю, не люблю и не слушаю. Ну, просто это проходит мимо меня. Ну и третье, это то, что очень затянули, на мой взгляд, с этой композицией. Я не хочу ничего говорить по поводу качества игры. Качество, в принципе, довольно-таки вменяемое. Ребята молодцы, играют как надо. То есть музыканты зрелые, взрослые и солидные. Вот. Но непосредственно сама композиция очень затянута, на мой взгляд, и неоправданно. И если человек не находится вот на этой волне, если он не слушает альтернативу, если он в этом не разбирается и не варится, то я думаю, что такая песня пройдет абсолютно мимо. Вот. Вот это моя позиция. То есть, опять же, повторюсь, мое мнение не влияет в глобальном смысле абсолютно ни на что. Отбор будет решаться с непосредственно слушателями неформатного радио и вашими друзьями, которые будут за вас голосовать. Но от меня галки пока вот в этом эфире ни за кого нет.
0: Ну и давай объявляем следующих ребят. Это группа Jinx, да, или Jinx, как правильно?
1: Нет, это правильно, Jinx. Группа Jinx с композицией Hammerhead. Вот, ребята из Смоленска играют метал и хард-рок. И это, как вот сами...
0: Очередное кровавое месиво, похоже.
1: Ну, наверное, да. Как сами про себя пишут, это одна из старейших групп Смоленска, которая была образована аж в июле 2000 года. То есть ребятам в этом году будет пятнашка. Вот, образовали данную группу два гитариста, Андрей Кожекин и Владимир Зайцев. И, соответственно, коллектив играл очень много концертов за время своего существования. И, опять же, не только в своем городе Смоленск, да, и не только в Калужской области, но также в Беларуси они отыграли в Витебске, на многих тяжелых фестивалях играли. И за время существования группы они записали 4 альбома. Вот, как раз последнее записано было не так давно. Мой немецкий, уж простите теперь, да, Джедем Дас Сейне. Или Шайна.
0: Шайна, наверное.
1: 2014 год.
0: Твой немецкий вот. Хуже, чем мой албанский, конечно.
1: Вот, ну ладно, я немецкий просто не изучал. Вот, еще раз представлю вашему вниманию одна из самых старейших групп города Смоленск, которая играет тяжелую музыку, называются они Jinx, и композиция, которая сейчас прозвучит в нашем эфире, называется Hammerhead.

0: А итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. С вами еще псина какая-то там на заднем плане.
1: Ну да, моей собаке не нравится такая музыка. Уже второй раз за передачу она так вот комментирует все происходящее. Ей действительно это очень не нравится.
0: Вот, это у нас была группа Джинкс, извините, Hammerhead назывался трек. Но, честно скажу, я вот половину трека ржал.
1: И до сих пор продолжаешь это делать.
0: Не над группой, не над музыкой. На самом деле, я человек такой, у меня очень развита воображалка, блядь. И вот под эту песню, понимаете, вот у меня прям четко встал ассоциативный ряд. Вот, немцы и, сука, Чапаев.
1: Почему Чапаев?
0: Ну, сперва там как бы вступление такое где-то вдалеке, да, то есть сидит на горе немец, сука, и ебошит на дисторшене. Где-то там. Потом ползет орда. Ползет орда, и потом начинается припев. Чапаев на ослике вышел, всем дал пизды, потом прилетел НЛО, и война закончилась. Вот, ну, это все лирика, давайте зачитаем комментарии. Что там пишут нам народ? Так, Ленка вот пишет: такая музыка меня почему-то веселит. Видимо, с психикой что-то не то. Ну, почему, Лен, ты знаешь, это еще адекватные ребята. На самом деле, они мастеровитые. Я периодически, когда спускаюсь на репо-базу, у нас там рядом снимают ребята подвальчик. Вот там вообще полный пиздец. То есть там, понимаешь, битрейт, наверное, 15 тысяч в минуту. Рубит барабан, параллельно рубит бас, параллельно рубит гитара и просто верещит солист. Потому что, ну, я понимаю, что выговаривать слова какие-то в такой битрейт невозможно. Так что тут все достаточно неплохо, достаточно профессионально сыграно. Конечно же, это не мой стиль. То есть я такую музыку не слушаю, поэтому я судить, конечно же, не имею права и не буду судить. То есть, ну, я вот свои ассоциации только смог рассказать. Вот. Все, конечно же, будет зависеть от того, как проголосуют. Так, далее. Танюха пишет: музыка громче, чем вокал в данный момент гроу. Много чего не слышно, бас-гитару в особенности, а в целом для любителя тяжелой музыки ничего так. Ничего так. Вот, далее. Далее, так, это у нас про Evil Spirit. Нет, про Evil Spirit уже не буду читать, потому что уже мы...
1: комментарий Арсения.
0: Вот, Арсения пишет: все бы хорошо, но подобного металла много. А изюминки какой-то я не нашел. Нет, я нашел изюминку. Меня прям очень порадовал Чапаев на ослике. Прям вот он замечательно шлепал. Так, вот. На сайте Неформата вот комментарий от Хлебного Мякиша. Музыка очень даже неплохая. Ударные партии не живые. Прописаны. Вокал совсем не понравился. Хотелось бы чего-то посильнее. Гитарные партии очень даже продуманы. Ну, на самом деле, да, технично неплохо, но не мое, поэтому я, наверное, все-таки судить не буду, не имею права, потому что не разбираюсь в данном направлении абсолютно.
1: Ну, мне добавить по большому счету нечего, Захар уже все сказал, в комментариях все было написано, опять же повторюсь, абсолютно не мое.
0: Ой, мой попонистый друг, я только что прочитал твое сообщение. Он пишет: да, у меня был контакт с Леди Боем. Ну, поздравляю.
1: Ты про Ваньку, что ли, да?
0: Да, конечно, ну в Таиланд съездить и не попробовать мужика с сиськами, это же грех. Надо обязательно попробовать. Я бы попробовал.
1: Ладно, сейчас речь не о мужиках с сиськами, не о нашем попонистом друге. Сейчас речь о группе, которая сейчас звучала, группа Джинкс. Вот. Ну, блин, я считаю так, что такая музыка должна быть, у такой музыки.

0: все-таки довольно-таки много поклонников. И на хорошем звуке на сцене Мото Малоярославца ребята, наверное, бы смотрелись. Но, опять же, скажу...
1: Я думаю, они бы перерычали бы всех байкеров там сразу, да, вместе взятых.
0: И все мотоциклы, и байкеров, и все прочее. Но, опять же, от меня галочки не будет. И что я заметил, друзья? Вот уже половина программы прошла. Ну, как-то, блин, пока что Калуга все больше и больше радует, а Смоленск пока, ну, не знаю. У меня пока ни одной группы нет такой, которую хотел бы видеть на фестивале Мото Малоярославец, честно скажу.
1: Ну,
0: может быть, что-то дальше будет.
1: Поживем, увидим. Подожди, вот сейчас будет группа Just Now. Now, как правильно их читать-то?
0: Just Now. Ну, я сразу скажу...
1: Кстати, вот... они, по-моему, писали, что мы их когда-то в какой-то программе года два назад сравнили с этими... с кем? С кем мы их сравнили?
0: На Матаре.
1: Нет. С каким? С Бон Джови, вот.
0: Да ладно.
1: Да. Ну, они так пишут. Наверное, значит, такое было.
0: Ну, не знаю, я скажу честно, Захар, что я не мог эту группу априори отобрать 5 плюс 1, поскольку они поют на английском, это уже сразу показатель. И играют они альтернативу.
1: Значит, были.
0: Может быть, они играли, как раз участвовали
1: русскую
0: в отборе.
1: Песню
0: в прошлом отборе. Посмотрел, какой был отбор на прошлый Малояр?
1: Я не помню, Димка, ты нашел у кого спросить. Я себя-то плохо помню.
0: Ладно, друзья, коли уж мы перешли на обсуждение следующей группы, давайте я немного вам расскажу. Итак, группа Just Now с композицией Just the Memories. Группа из Смоленска. Играют они, ну, как на границе нескольких сразу стилей. Это и альтернативный рок, это и панк-рок, это и мелодик пост-хардкор. Захар, можешь там как-нибудь смеяться и меня не перебивать?
1: Конечно,
0: меня задрал уже.
1: Извини, дружочек, извини. Я с попонистым другом общаюсь.
0: Ну, общайся с ним, ну что ты ржешь прямо на весь.
1: Ну, давай уже читай, не отвлекайся.
0: Так вот, группа, я уже сказал о том, что соединяет сразу в себе несколько жанров, играет на границе этих стилей музыкальных, и поют, ребята, вот я сейчас смотрю, да, исправляюсь, извиняюсь, друзья мои, они поют не только на английском, но также еще и на русском. 6 лет группа существует, за это время вышли у них 2 EP-альбома, в 2009 году «Мы рисуем свой мир», и в 2010 году «Жадное время». И в данный момент времени группа Just Now совсем недавно записала... Ну, как недавно? Я вижу, я прилизу, просто считаю. Относительно давно все-таки. В июле 2013 года группа выпустила полноценный, полновесный альбом, который называется Time After Time, из 12 треков. Вот. Ну, я так догадываюсь, что ребята не только сидят на студии, не только пишутся, но также играют свои концерты. Вот, группа существует, еще раз повторю, 6 лет. Группа из Смоленска. Just Now с композицией Just the Memories на неформатном радио. Слушаем.

0: 22.10 на наших зеленых системных. Всем привет! Здравствуйте, все, кто только что к нам подключился. Вы слушаете неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Подписывайтесь, не забывайте, дабы быть в курсе, чего там и как. Ну и когда контакт замирает, можно писать на нашем сайте неформатная.ру/мотофест. Находите там тему «Смоленск, отбор 8 апреля», и там также в комментариях можно отписываться. Вот оттуда прям свежие комменты. Химера пишет: «Удачи всем друзьям из Смоленска». Гость, который не подписался, пишет: «Вокал не нравится у Just Now». Не знаю. Так, Танюшка пишет: «Голос довольно сильный, порадовал. Прям аж моя тональность, в целом одни плюсы». Так, Ленк пишет: «И правда, Бон Джови симпатично, весьма. А мы тоже на ломаном английском называемся, но поем на русском, правда». Ну и правильно. Ну, я вообще не знаю, зачем называть русскоязычную группу буржуйским названием, а еще если и петь по-буржуйски, то это вообще, вообще. Вот, ладно.
1: Ну что сам-то думаешь?
0: Сам-то думаю, ну, в принципе, знаешь, для меня, конечно, трек проходящий. Не мое это совсем, совсем не мое, и даже прям вот больше не мое совсем.
1: Ну, давай тогда я более подробно об этом расскажу. Я все-таки рад услышать первую группу, которая за сегодня, которая мне, в принципе, относительно понравилась. Вот Лена правильно эпитет подобрала, наиболее подходящий, симпатично. Трек действительно прозвучал симпатично, такой приятный женский вокал. Музыка такая относительно не напряженная, мелодичная, симпатичная. Вот. Но, опять же, от меня галочки, наверное, все-таки не будет, поскольку на английском языке поют. Вот, и такой музыки, по большому счету, ну, много. Вот. Хотя из того, что сегодня звучало, мне вот Just Now понравились больше всех пока.
0: Ну, вот, скажем, да, Just Now и вот кто там мне, Evil Spirit, да, понравились. Вот пока вот у меня в голове вот они лидируют, но я все-таки надеюсь что-то все-таки для себя в этом эфире. То есть вот от Калуги я для себя нашел две группы. Вот хочу теперь что-то от Смоленска найти. Ну, друзья, на самом деле, отбор отбором, грузите почаще свои треки на неформатку, потому что это нужно вам. Вот, Дэмион пишет: «Вокал мужской», это мне Ваську пишут. А кто сказал, что это женский? Никто не говорил, что вокал женский. Вот. Все, наверное, больше по этому треку нам прочитать, рассказать нечего. Давайте двигаться.
1: Ну, переходим к следующей группе плавно.
0: Двигаться дальше, да.
1: Итак, следующая команда называется, опять же, на английском «After the Rain», «После дождя». И композиция «Как холодно здесь», кавер «Ой, мороз». Но уже интересно, заинтриговали сразу же, что это за кавер и почему называется он «Как холодно здесь». То есть, если я правильно понимаю, ребята авторски переработали данную песню, но мы в любом случае об этом скоро услышим, да, и поймем. Что касается группы. Группа «After the Rain» была образована в 2010 году осенью 1 октября в городе Смоленск. Вот, выступали они во многих городах России: Калуга, Людиново, Брянск, Москва, Сочи, и принимали участие во многих крупных фестивалях. То есть это фестиваль «Тяжелая вода», фестиваль «Вперед», фестиваль «Морская капуста» в Сочи, «Вархфест» в Калуге. И, соответственно, несколько раз ребята побеждали, выигрывали титул лучшей смоленской группы. Ну, во-первых, они выиграли в 2012 году интернет-голосование «Рок Баттл» среди 100 групп Смоленской области. И, во-вторых, они в 2014 году заслужили звание «Лучшая тяжелая группа» на премии «Смоленск Рок Эвардс». То есть уже это, как минимум, говорит о том, что группа действительно серьезная, группа, имеющая довольно-таки неплохую армию поклонников по количеству, по составу своему, да, и эта группа, надеюсь, мастеровитая. Вот, что еще хочу сказать, что меньше года назад, в 2014 году, опять же в октябре, был выпущен полноформатный альбом «No Way Back», который записывали ребята аж в городе Могилев. Ну, от Смоленска до Беларуси, до Могилева не так много времени. И я так понимаю, что там писаться просто им выгоднее по деньгам и, может быть, выгоднее по звуку. Вот. И, собственно говоря, вот еще, что мне интересно и прям вот прям порадовало. Порадовало это сообщение. В феврале 2015 года After the Rain выступали в Казани на одном концерте с известной группой из Италии Vanilla Sky. Вот. Ну, для тех, кто не знает, Vanilla Sky у нас тоже в ротации на неформатном радио с композицией.
0: И тоже с кавером.
1: Да, тоже с кавером «Зенит, январская вьюга».
0: А ничего нового придумать не могу. Все каверят. Кстати, коняшка, давай, давай, сука, извиняйся.
1: За что?
0: За женский вокал. Вот все заметили, что ты обозвал мальчика девочкой.
1: Ой, блин.
0: Вот, ну, извините, все заметили, я только не заметил.
1: Я знаешь, объясню, почему я автоматически так оговорился, потому что мы в это время общались с Леной, которая из Red Berry, да, и почему-то вот что-то у меня перемкнуло, потому что вот как бы у Red Berry это женский вокал, да, и они попали как раз вот в ротацию, то есть этот трек мне понравился. И вот я сравниваю эти два трека, ну, как бы из той программы Red Berry понравились, из этой программы понравилась эта группа. Вот,
0: все, косяк исправлен,
1: косяк исправлен, простите великодушно, да, больше такого не повторится.
0: Ну и все, After the Rain, как холодно здесь, поехали, ставим, слушаем.
1: Слушаем, да.

0: Сдается мне, это был медленный танец. Итак, друзья, 22:20 на наших зеленых системных. Ну, вот когда грянул первый такт этого трека, я прям вот честно говорю, я сказал, ебать, ему холодно там. Вот, а потом как-то... Я не люблю такую музыку. Я честно скажу, вот от всего сердца, я такую музыку не люблю. Но вот почему-то мне этот трек понравился. Я не знаю почему. Просто понравился и все. Вот честно, не знаю. Такую музыку не люблю, а этот трек понравился. Так, смотрите, пишет Демион. Кстати, из 15 треков у нас всего 5 на русском. А, это вот, видимо, кстати, человек из After the Rain, да? Видимо, сказывается то, что наш вокалист какое-то время жил в Майами. Вот почему ему так холодно. Вот, реально, вот первый такт, и я сказал, ебать, ему там холодно. Так, ладно, что там пишет народ у нас в комментариях? После дождя, так, ладно, это все не то. Так, вот, металюги пляшут, пишет Танюха. Егорий давит краба.
1: Ромке Кречетову привет, кстати.
0: Да, здравствуй, Ромка, приветище тебе. Так, русский народный текст по стиль музыки Слота. Ленг пишет, вообще, конечно, это трындец. Брать такую песню под такой стиль, каждый сходит с ума, как может. Но ты знаешь, у него получилось. Такого мудака, как Зухер, зацепить, прости меня, Господи, этой музыкой, да, ну, им удалось. Так, Женька пишет, на то оно и творчество.
1: Все, я вспомнил Evil Spirit.
0: Ты вспомнишь Evil Spirit?
1: Да, я отбирал сам этот трек. Мы с Романом Кречетовым по поводу этого трека общались год назад. Я вот вспомнил благодаря Ромке, да, который является не только музыкантом, не только фронтменом своей группы, да, но также еще и директором группы Evil Spirit. Вот, и он мне ребят посоветовал, я их отслушал, несколько треков, выбрал из них один на русском языке, и брали мы этот трек 5+1. Все, вспомнил. Ребята, еще раз перед вами извиняюсь, что вас запомнил.
0: А, вот, Домион пишет, я, говорит, из Just Now, я не из Эфта, не из Эфта Зарейн, но, видимо, просто ребята дружат, знают друг друга. Так, вот, мой попонистый друг написал такую мысль, глубокую мысль. Если из одного города все группы играют только тревожно-мрачную, кричащую, скримно-стрёмную музыку, значит, время бить тревогу. Похоже, у них там все плохо.
1: А я, Захар, я понял, почему они играют такую музыку. Я об этом скажу, все, я об этом скажу, когда буду представлять следующую часть.
0: Спасибо, что дал дочитать. Видать, элита бесчинствует, город в упадке. Следующий этап, это когда уже совсем нет заявок, значит, все разъехались по стране на заработки или умерли от пьянства. Ну, вот в это я больше поверю. Вот, ну и ладно, коняшка, вот теперь... Давай.
1: Ну, я все-таки скажу по поводу группы, которая только что у нас прозвучала, After the Rain, как холодно здесь. Захар, знаешь, я с тобой опять соглашусь, абсолютно не слушаю такую музыку, мне она не то, что как бы мимо меня проходит, она даже в какие-то моменты для меня действительно неприятная для меня и для моих ушей. Но вот этот трек, он как-то не вызвал какого-то отвращения, не вызвал желания выключить сразу же, выйти с сайта, выключить эту песню, дослушал до конца, и так, знаете, сыграно мастеровито, исполнено мастеровито, так очень громко, очень грамотно, и я считаю, что на хорошем звуке, если ребята остальные песни играют так же, как эту, да, то это будет на малоярославца звучать, то есть своего поклонника они там найдут. Опять же, галочки за меня не будет постольку, поскольку не мое, и априори я такую музыку не слушаю.
0: Ну, понравилось. Вполне на уровне. Как так, галочки не будет? Мне понравилось, но, блядь, галочку я вам не поставлю. Что ты за жмот такой, коняха?
1: Ну, блядь, я галочки ставлю тогда, когда действительно я готов эту музыку переслушать.
0: Ты поставь, а мы никому не скажем.
1: Ладно. Вот, ну, в любом случае, как бы, уровень довольно-таки неплохой, ребята. Я считаю, что если они выиграют отбор на Малояр, они там будут очень хорошо.
0: Не, ребят, честно, вот когда начался трек, мы оба с коняха перекрестились. Один сказал, понеслось говно по трубам, второй сказал, ебать, им холодно, а потом дальше пошло хорошо. Интересный трек, интересный вариант, и все интересно, и звук интересный. достаточно неплохо.
1: Ну что, едем дальше, друзья
0: едем
1: мои.
0: Едем дальше.
1: Да, и я вот теперь все-таки нашему попонистому другу и Захару, и всем нашим радиослушателям скажу свою версию, почему же в Смоленске играет такую музыку все команды.
0: Потому что ты туда приезжал с курса Малка-йоги, я уже знаю.
1: Нет, не поэтому. А вот спасибо, скажите, ребята, друзья мои, смоленской вашей группе Urban Strip, которая сейчас будет у нас звучать. Так вот, Urban Strip — это одна из самых... Захар, можешь не ржать, а? Urban Strip — это группа, одна из самых старейших, если не самая старая группа города Смоленска, которые играют агрессивный такой хардкор, и начали они играть данную музыку с 92-го года. То есть на самом заре российской музыки, да?
0: Все русские, кроме я.
1: Вот. И, соответственно, я так подозреваю, что группа для Смоленска в некотором роде является культовой, и многие музыканты просто брали с них пример, учились у них. Вот. Я прекрасно помню, не те времена, да, а времена, которые были чуть позже, в Туле. Вот. И в Туле тоже был развит тяжеляк, и когда играют концерты тяжелые группы, да, молодежь, которая приходит на эти концерты, она ориентируется на них, и сами, соответственно, начинают играть то же самое примерно. Вот. Допускаю, что в Смоленске была такая же ситуация, и Urban Strip настолько покорили сердца, мозги и уши своих поклонников и подрастающего поколения, что группы, начали играть похожую музыку. Это как версия, я не знаком с данной командой, не знаком со смоленской музыкой вообще, практически, да, просто такую версию предположил. А если продолжать разговор о группе Urban Strip, то... Помимо того, что группа очень древняя, да, играют они больше 20 лет, скоро будут 25 лет отмечать, они также характерны тем, что организовала эту группу девушка, которую зовут Елена. Эта девушка является не вокалисткой, она является гитаристкой. И до сих пор она является членом группы, несмотря на всю смену составов, и до сих пор является соавтором всех композиций. То есть для девушки, для женщины 20 с хреном лет в хардкоре, это, я скажу, это сильно.
0: Это очень сильная девушка.
1: Да, соответственно, что еще могу сказать? Могу сказать следующее, что трек, который сейчас прозвучит в эфире от группы Urban Strip, называется тоже очень интересно. Он называется «Люди едят людей».
0: Я из-за чего ржал, я думал, что ты все-таки выведешь тему на название, а ты слишком глубоко копнул. Я про то, что почему так все там...
1: там мрачно, да?
0: Мрачно, да. Потому что там люди едят людей.
1: Нет. Друзья мои, я уже вижу по описанию группы, по пресс-релизу, я вижу по фотографиям, я вижу по названию композиции. Сейчас будет адское просто мясо. Делайте колонки уж либо погромче, либо потише, если кто этого боится. Urban Strip, Смоленск, «Люди едят людей».

0: На каком языке был трек?
1: На русском.
0: На русском? Я вообще ни хера не понял, говорю честно. Вот, типа, а чё так быстро играете? Люди едят людей, убегаем. Вот. Ладно, что там у нас нарисовался? Свежий народ спрашивает, мясо? Да, люди, мясо. Так, ну, что тут пишут у нас в комментариях? На панк сойдет, пишет Танюха. Слушай, ну, смоленский панк, видать, рубит. Далее.
1: Ну, вот от Романа Крещет он комментарий. Urban Strip, отцы, мои респекты.
0: Ну, это как бы респекты, я конкретно по треку ищу. За нефть, ёпта. Что-то по треку особо ничего не написано. Вот. Танюха, вот, пользуясь моментом, передает привет мужу Сереге. А, музыка вот 50-0. 50-0. Деление на 0 дает 0. Короче. Деление умножение на 0 дает 0. Так что.
1: Вот и Николай, кстати, комментарий тоже по песне отписал. Панк, но не мясо же, хоть и на хард машет. Вот, Захар, ты будешь что-то по поводу данного трека говорить?
0: Ты знаешь, хорошо играют, быстро, но я вообще ни хера не понял. Это совсем не мое, но так вот, разик. Под пузырик с вискарика, наверное, я бы послушал. Я бы на живой концерт такой группы сходил бы. А вот, конечно, в колонках мне это слышать вообще не в кайф. Не люблю такую музыку.
1: Захар, я тебе скажу, ты можешь на живой концерт похожей группы сходить в Туле. Никуда не надо ехать в Смоленск. У нас есть такой замечательный коллектив панк-хардкор, который называется «Иначе». Вот. Ребята играют примерно похожую музыку, но только куда как менее мастеровито, скажем так.
0: Ну, да? Нет, ты не сравнивай, подожди. «Иначе» я слышал. Это совсем «Иначе». Нет, там не с вискарем, туда с 3 литрами самогона, причем предварительно, до концерта. А тут вот я бы сходил на концерт к ребятам чисто вот поугарать, но, скажем так, честно говорю, в колонках такое слушать не буду, а на концерт бы сходил.
1: Я вообще такое слушать не буду. На концерте, блин, ну на концерте разик можно было бы, конечно, послушать. Мне даже вот интересно, как бы ребята...
0: Не, ну чисто пришел на концерт, получил въебало, упал, полежал, послушал, пришел домой и есть что вспомнить, понимаешь?
1: Ну, а в принципе, так обычно и происходит, как бы, на таких
0: концертах. Ну да, вот такие интеллигентные люди, как мы с тобой, приходят на такой концерт, и что первым делом?
1: Получают въебало.
0: Ну и все нормально. Ладно.
1: Ладно, друзья, нет, кроме шуток, я вот что еще хочу заметить. Несмотря на то, что такой сегодня у нас эфир мрачный какой-то, однообразный, да, по стилистике, но столько мы не ржали, наверное, никогда. Вот я вот сколько вспоминаю, мы ржем постоянно, пока музыка идет, блин, ну, и над комментариями, над музыкой, то есть позитивный эфир, несмотря ни на что. Вот, а если говорить конкретно по группе Urban Strip, то, в принципе, тоже вижу этих ребят на фестивале Мото Малый Ярославец. Я думаю, что народ и найдутся те, которые хайрами помашут, найдутся люди, которые поугарают, найдутся люди, которые будут колбаситься под
0: них. Их знаешь, когда надо? Прям вот пятница, в субботу утром выпускать часиков в 9 на главную сцену, чтобы вот все, кто только уснули, подумали, что пришла белка, а все, кто уснули до того, как, но еще пьяные, они просто протрезвели и начали пить дальше.
1: Ну, в принципе, да, как вариант. Ну, ни в коем случае не Валеру Кипелова с...
0: Не-не-не!
1: Давай, до свидания! Я просто вспомнил прошлого Малояра и Валеру Кипелова, который, блядь, сука, достал весь Мото Малый Ярославец, наверное. Ему орали: «Валера, уйди! Валера, прекрати! Валера, пошел нахер!» Он все равно пел и пел, блин.
0: Распевался, гад. Ладно, вот, давай дальше.
1: Итак, следующая у нас команда называется тоже по-английски. Ну, я вот не знаю, это мода какая-то тоже смоленски, наверное, называть себя иностранными названиями, но петь при этом на русском языке. Группа, которая называется Fall in Dreams, с композицией «Ты просто». Группа была образована весной 2006 года, то есть довольно-таки уже взрослый, почти 10 лет в команде. И ребята играют синтез такой музыки на границе, опять же, да, пограничная музыка между хард и хэви. Вот, ну, для меня, я небольшой специалист данных музыкальных направлений, хотя и хард, и хэви.
0: А говоришь вот очень убедительно, как будто, понимаешь, ты ведешь рубрику в журнале «Хардкор».
1: Захар, не перебивай. Вот, я просто из всей тяжелой музыки, ну, как бы, чаще всего слушаю только вот Hard and Heavy, да, поскольку, ну, мне более-менее это еще близко, и много друзей и знакомых, именно металлистов, да, которые такую музыку играют, и я их, ну, просто априори вынужден слушать на совместных концертах, вот. И, соответственно, ребята доминируют то в одном, то в другом направлении. Кстати, если музыканты группы Fall and Dreams нас сейчас слушают на связи, отпишитесь мне, пожалуйста. Я к своему стыду до сих пор так все-таки не разобрался, в чем принципиальное отличие между хардом и хэви. То есть, вот, ну, я не могу это сформулировать просто. Я понимаю, вот так вот, ну как это грамотно сформулировать, вот, скажем так, от отцов. Что ты ржешь опять, блин?
0: Блин, Захар, задолбал. Мне же хорошо. Коняшка, в моем многострадальном холодильнике нету выпить, поэтому меня плющит, понимаешь?
1: Вот. А, ладно,
0: давай слушать будем.
1: Нет, нет, продолжаем дальше. Ну, да. Я хочу сказать о том, что группа, в принципе, она концертная в большей степени, выступала во многих городах, не только в Смоленске, но также и в обоих наших столицах, и в Москве, и в культурной столице в Санкт-Петербурге. Играли они также концерт свой в Иваново, Владимире, Великих Луках, Орле и многих других городах России. Вот. И... как вот про себя пишут музыканты, их являются они частыми гостями на байкерских фестивалях и различных опен-эйрах. Вот. Ну, послушаем. В принципе, уже понятно, наверное, почему байкеры такую музыку любят, потому что это hard and heavy. Вот. Но все-таки, если вы мне напишите, в чем принципиальное отличие между hard and heavy, да, и, ну, как вот, мне просто для общего развития, для своего, вот, узнать все-таки, наконец-то, дожил до седых яиц почти, да, но до сих пор этого не знаю. Вот, Fallen Dreams с композицией «Ты просто» на Информатном радио слушаем.

0: Ну вот, хоть одна песня без мяса.
1: Ну как, относительно.
0: Как-то я прям вот отдохнул ушами, ухи мои расслабились. А 22:40 на наших зеленых системах, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И сейчас у нас происходит отбор на фестиваль мото Малый Ярославец 2015 от Смоленской области. Вот, это у нас была группа Fallen Dreams, песня называлась «Ты просто». Так, ну, давайте...
1: Ну, спасибо нашему таиландскому гостю. Он единственный мне отписался все-таки в комментариях, что хард-рок отличается от хэви тем, что там есть блюзовая фактура. Это вот есть по-бытовому. Ну, не знаю, насколько это правильно, потому что Ваня ни в коем разе не хард-рокер и не хэви-металлист. Да? Он играет и поет свои, скажем так, темы, и эти темы мне у него нравятся гораздо больше, чем хард и хэви. Ну, это к слову.
0: На самом деле, коняшка мне... В этом году только открыл глаза я узнал, что Ванька поет песню про безработного. Ёптать.
1: Ты что, не знал об этом до этого?
0: Нет, ну ты же мне вот рассказал, я узнал. У меня как-то не сопоставляется вот это двухметровое чудо в пончо с тем треком. Сильно, да. Знаешь, как сильно очень большой разрыв между вокалом и обычным голосом. То есть мне бы в голову не пришло.
1: Кстати, коль уж зашла речь о безработном, опять же, небольшое тоже лирическое отступление, блин. Москвичи, друзья мои, кто нас сейчас слышит, блин, в конце концов, помогите уж наконец-то с работой, блин. Почти второй месяц без работы.
0: Коняшка, сдавай бутылки. Давай читать.
1: Мне работу уже нашли, несколько вариантов, но мне хотелось бы чего-то более интересного. Так что, если есть у кого-то интересная вакансия, где нужно работать головой, блин, языком.
0: Головой только гвозди забивать твоей.
1: Вот, готов. Короче,
0: давай ладно, читать комментарии. Давай читать комментарии. Так, вот пишут: вокал, как всегда, лучше музыки. Далее, что там у нас? Что-то мало вообще. Вот ад, я не знаю, про что, про трек или нет. Далее.
1: Ну, там идет общение.
0: Вообще, по да, того, они, да. По ходу дела, между собой треплются.
1: Они не просто трепятся, они там бухают, по ходу.
0: Ну, им хорошо, а мы сидим, сука, завидуем. Что делать? Ну, да. Что ну, делать? Да. Так, на сайте неформатки тоже комментов нет. Ваську тоже никто по этой группе ничего не отписал. Но...
1: Уговори твои-то комментарии сам.
0: Такой, в принципе, неплохой ритм-блюз. Вот, Настюха у нас нарисовалась. По-моему, это у нас Крым. Да, Симферополь, да, Симферополь нарисовал. Настюха, здорово, скоро мы к тебе приедем с фестивалем. Кстати, Ванька, когда у нас будет что-то определенное по Крымфесту, давай как-то уже надо людям объяву кидать. Вот, достаточно неплохой трек, достаточно неплохой вокал, достаточно неплохо сыгран, но вот что-то все равно не хватает. Я не знаю чего. Может, я просто придираюсь. Может, Сахар, я устал от металлистов. Все может быть. Но вот что-то не хватает, вот прям буквально какой-то малости, чтобы зацепило.
1: Ну, блин, я вот скажу тебе так. Есть одна замечательная группа в Москве. Они обитают, называется эта группа «Прохожий». Тоже многократные участники всевозможных, всеразличных байк-мотофестов. Мы с ними пересекались два раза на фестивале под Липецком, на фестивале в Ельце. Я так думаю, что в этом году тоже там пересечемся, когда мы там будем играть. Вот. Я что хочу сказать, что ребята из группы, которая сейчас только что звучала, Fall Dreams, да, очень похожи по стилистике, по музыкальной направленности, по своей мелодике именно с группой «Прохожий». Это вот действительно я понял, какая музыка нравится байкерам. Такая, знаете, не особо такая долбящая по ушам, но в то же время тяжелая, не особо быстрая, но не особо медленная. Песни о жизни, о бабах, скажем так, ну, о выпивке, но опять же без какого-то там такого...
0: Короче, утяжеленный шансон.
1: Ну, блин, кстати, ну, блин, да, вообще-то интересное сравнение, как вариант. Ну, это музыка, под которую можно спокойно присесть на траве, выпить вискарика или водочки, потискать свою там сисястую подругу, пожамкать ее за всякие выпуклости, да, и посмотреть на волосатых чуваков в косухах и банданах, которые на сцене рубят.
0: Коняшка, ты прям вот, знаешь, рубишь правду в мятку. Сидеть за сиську трогать подружку, а смотреть на волосатого мужика. Замечательно. И представлять себе.
1: Это я, кстати, опять вспомнил Маньку, да, блин, который из Таиланда недавно вернулся. Он совместил и то, и другое.
0: Не, он написал, что пошел с женой массаж делать тайский, а достался ему вот леди бой, который его трогал и маслом натирал. Вот. Ну, я думаю, это интересно.
1: Ладно, друзья.
0: Мне еще не попадался леди бой.
1: По поводу Fall of Dreams все-таки закончу. Я считаю, что такая музыка действительно будет востребована на фестивале Мото Малый Ярославец. И если ребята выиграют отбор и будут там выступать, то поддержка со стороны байкеров в этой группе гарантирована. Но от меня, опять же, галочки не будет. Потому что, ну, я не байкер, бляха-муха. И такую музыку, ну, как-то вот она, ну, не мое все-таки, не мое, то есть недостаточно быстрое, недостаточно веселое для меня. По вокалу, вокал, конечно, тоже хорош, чувствуется, что человек давно вокалом занимается, голос профессионально поставленный и очень хороший тембр, да, но опять же и по голосу, то есть я такой тембр, ну, лично я вот, ну, не слушаю вокалистов с таким тембром, то есть от меня галки не будет, но опять же все будет решать слушатели. И еще раз повторюсь, что Fallen Dreams, если они выиграют отбор по Смоленску, я думаю, что поддержка со стороны байкеров на Мото Малорославце им обеспечено.
0: Вот, ну, Танюх пишет, сваливаю отсюда. Давай, Танюх, тебе привет, не скучай, захаживай почаще. Вот, дальше группа с очень длинным названием. Я так, ну, для себя перевел, что она называется «Когда моя дорогая сдохла».
1: «When my darling will die» и композиция «Your traitor». Вот. Ну, что могу сказать, что группа очень молодая по сравнению с другими участниками нашего сегодняшнего эфира. Она была образована в прошлом году, в 2014 году, участниками из разных команд с разными стилями. Вот. Но я так подозреваю, что это даже по большому счету не группа, а это вот какой-то проект, да, музыкальный, который либо получил самостоятельную жизнь, да, и превратился в группу, либо, ну, продолжают музыканты, которые играют в этом проекте, When My Darling Will Die, продолжают также свою музыкальную деятельность в других смоленских командах. Вот. Группа играет Deathcore, Metalcore, но ребята экспериментируют и ищут себя в других направлениях. Вот. В данный момент времени работают над своим первым полноформатным альбомом. Ну, блин, это будет опять же скач. То есть я так чувствую, что опять, блин...
0: Кровавое месиво.
1: Кровавое месиво, да. Ну что, When My Darling Will Die с композицией Your Traitor.
0: Ну, название как минимум обязывает. Когда моя дорогая сдохла.
1: Послушаем, да. Пойдем.

0: Итак, друзья, 22.51 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сейчас вернется коняшка.
1: Я уже вернулся.
0: А, уже вернулся. Вот, и это была у нас группа с длинным названием «Когда моя дорогая сдохла». Вот, я взял отбойный молоток и выдолбил ее из бетона. Вот, но, скажем так, такая музыка от меня где-то вообще далеко.
1: Когда, не поверим, что меня тоже.
0: Когда началось вот это молотилово, я прям с таким жутким скепсисом поглумился, всякую хуйню поговорил, коняшки в ухо. Вот, а потом, когда вот она пошла, мне понравилось. Я бы не сказал, что там что-то прям жутко навороченное, но какой-то вот симбиоз интересный получился. Даже несмотря вот на этот... Несмотря на все вот это, да... Кстати, вот сегодня со мной второй случай за эфир такой, когда абсолютно не нравящееся мне направление заставило меня сделать колонки погромче. Я реально сделал погромче. Вот, и послушал с удовольствием. Звучит данный трек прям хорошо, вкусненько. Вот, сравнивать мне не с чем. Критиковать не могу, потому что в этом направлении я вообще туп и бестолков. Но вот как обывателю обычному мне, наверное, даже понравилось. Вот так вот.
1: Я от себя ничего говорить не буду, абсолютно меня прошло. Я такую музыку не слушаю, не люблю и не вправе поэтому комментировать.
0: Вот, так, ну, читаем, что там написано. Вот во имя Танюха никак съебать не может. Ты же уже ушла, дорогая. Тут уже одна дорогая сдохла. Вот, так, пишут, это типа My Dying Bride. Я не знаю, Жень, честно, ну как, я не могу. Я это направление не слушаю, поэтому мне не с чем сравнивать. Так, далее, что там пишут Сатана и Фэн. Мне понравилось, хороши ребятки, пишет Ольга. Привет, Олеч, она мне тут написала в личку. Не просрала ли я трек? Нет, вот, ты видишь, дождалась. Все нормально. Так, Ромка пишет, нормальный трек. Егорка согласен. Жень пишет бодро. Ну и в принципе все, да, основной такой критики особо нету. Ну, в принципе, неплохо. От меня галочка будет, вот третья галочка за эфир.
1: От меня пока ни одной.
0: Видишь, коняшка, как тебе сегодня не повезло.
1: Ну, да.
0: Так, сейчас я обновлю на неформатном радио еще страничку. Может, там, вот, там что-то понаписали, давай посмотрим. Так. Про эту песню могу сказать, что все хорошо продумано, Димка написал. А, это он про Fallen Dreams. Сори. Очень вкатило, шикарный трек под брейкдаун. Я распилил ногой батарею. Далее, именно про эту песню, она очень тяжелая. Я не понял. Ладно.
1: Едем дальше, друзья мои. Едем у нас дальше. Остался последний трек от последней команды. И я хочу сказать о том, что из всех групп, которые сегодня звучали в данной программе, группа, которая сейчас прозвучит, она постоянно звучит на неформатном радио. Ребята из группы Линкор когда-то давным-давно подавали заявку, точнее, подавали заявку. Они участвовали у нас в одной из программ 5+1, выиграли голосование слушателей. И уже, ну, я так подозреваю, почти год они звучат чат на неформатном радио, может быть, даже больше. Вот. В данный момент времени команда представляет новый трек, он называется «Ангел метро». Ну, в силу того, что группа Линкор, видимо, когда-то давно грузила информацию о себе на неформатное радио, они сейчас ничего себе не написали. Я, к сожалению, не помню дату основания группы, какие-то подробности, да. Я помню только то, что группа понравилась нашим радиослушателям, что она постоянно звучит на неформатке. И я так подозреваю, что... Ну, я надеюсь, по крайней мере, что хотя бы вот за Линкор у меня галка будет. Ну, хотя эту песню не слышал, надо послушать. Вот, Линкор, Смоленск, «Ангел метро». Слушаем.

0: Итак, друзья, 23.02 на наших зеленых системных. Практически мы уложились с коняшкой. Чуть-чуть.
1: Да-да-да.
0: Чуть-чуть передержались. Ну, ничего страшного. Вот, сейчас я вас буду побуждать к действию, друзья. Во-первых, сейчас все, кто во ВКонтакте висит в эфирном чате, прокрутили мышкой наверх страницы и нажали кнопочку «Подписаться на паблик». Вот, потом все нашли группу неформатного радио во ВКонтакте и вступили туда. Для чего это нужно? Как только появится голосовалка, в первую очередь мы разместим все это дело во ВКонтакте, чтобы вы были в курсе. Это раз. Отвечаю на вопрос, который вот в паблике во ВКонтактовском звучит постоянно. Кто это поет? Это поет Аня. Вот. Анечка написала, вот коняшка пожаловался, что нету пресс-релиза. Кинула она на сайт неформатно. Давайте я зачитаю. Группа «Линкор» появилась в 2005 году в Смоленске. Смысл музыки и текстов группы «Линкор» заключается в описании метафорами ярких исторических моментов истории человечества и личных переживаний участников группы. Вот как заумно все. За все время группа «Линкор» успела дать множество концертов, завоевать сердца немалого количества любителей рок-музыки и альтернативы. В 2012 году вышел студийный альбом «Перемирие». В конце 2014 года группа с новой солисткой выпускает сингл «Бесконечный круг». Ну, видимо, выпустила уже, да? В планах группы запись клипов и дальнейшее выступление в разных городах страны и ближнего зарубежья. Ну, дай бог, чтобы все у вас получилось. Итак, что?
1: Ну, что? Ты сначала скажешь или я?
0: Ну, давай ты.
1: Ну, я скажу так, что когда «Линкор» выигрывал голосовалку на неформатном радио за тот трек, который сейчас в ротации, вот, мне этот трек понравился больше, чем тот, который прозвучал сейчас. Я вообще альтернативу не очень люблю. Хоть здесь альтернатива с таким, с человеческим лицом, с приятным довольно-таки женским вокалом, тем не менее, все равно не мое, и, на мой взгляд, песню затянули. Вот, поэтому от меня также галочки не будет. И, ну, в целом, блин, вот сейчас уже...

0: пожалуй, можно, наверное, подводить какие-то итоги. По крайней мере, для себя это сделаю. Блин, без обид. Без обид Смоленск, без обид смоленские музыканты. Но прошлонедельный отбор по Калуге оставил лично у меня гораздо больше приятных впечатлений. То есть там было как минимум там 5 или 6 групп, которые я хотел бы видеть на фестивале Мото Малоярославец, которые я и сейчас часто слушаю. Они у меня в плейлисте. Но из этого эфира в свой плейлист я ни одной песни не закинул. Блин, ну как-то мрачновато у вас. У вас как-то вот в Смоленске идет развитие рок-музыки по какому-то одному направлению, и, к сожалению, это направление не мое.
1: Надо срочно выбираться туда с алко-йогой и добавлять городу позитива.
0: Да, к сожалению, знаешь, наши дороги футбольные со Смоленском разошлись. До этого, когда со Смоленском мы играли по первой лиге, я туда частенько мотался на выезда. 3 раза был в Смоленске с Арсеналом. Но сейчас Арсенал в премьер-лиге, а Смоленск, там вообще жопа с футболом творится. Вот, соответственно, не знаю, когда я туда в следующий раз выберусь. Хотя и город хороший, и люди там живут такие приятные, позитивные, которые мне очень нравятся, да, сколько водки вместе с ними перепито было. Вот. Ну, собственно говоря, как бы что хотел, то сказал. Кто победит в голосовании, будут решать сами же жители Смоленска, кто поедет на фестиваль Мото Малоярославец. Но скажу так, что от меня галочек не будет. И, соответственно, вы уж извините, друзья мои, но в ротацию на неформатном радио ни одна группа из прозвучавших сегодня не попадет, поскольку моих галочек нет.
1: Ну, твои галочки, скажем так, на ротацию-то не сильно влияют.
0: Почему же это? Мы с тобой договаривались, что группа попадает в ништяки, если она нравится обоим ведущим.
1: Ну, это же из эфиров. Скоро же грядет отбор. Кстати, друзья, по поводу отбора. Скоро будет глобальный отбор, но он не будет произведен, пока все музыканты не отредактируют свои треки. Мы обновили неформатку, сейчас вышел новый закон в Российской Федерации, то есть вы должны отредактировать свои треки, добавить туда личные данные. Их никто не увидит, они будут только для личного пользования, скажем так, диджеев неформатного, и если вдруг потребуется какую-то истину восстановить, чтобы у нас были контакты по этому треку. Вот, это что касаемо неформатки. Что касаемо сегодняшнего эфира. Завтра в течение дня на сайте неформатного радио в теме «Смоленск. Отбор. 8 апреля» появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, и, друзья, голосуйте.
0: Кстати, для тех, кто не знает, хочу сказать о том, что можно голосовать не за какую-то отдельную.
1: Да, за несколько. Вот все, кто понравились, за тех и голосуйте, не жлобитесь, потому что на самом деле, ну, надо быть честными хотя бы по отношению к себе. Вот. В принципе, наверное, все. Да, я желаю от себя лично всем группам желаю победить. Была бы моя воля, я бы вас всех бы на фест потащил бы и там колбасились, но Ледайгер, да? Ледайгер, что-то такое.
0: Алигер,
1: да. Ну, я ёбнутый албанец, я плохо знаю языки. Вот, на войне как на войне. Поэтому голосуйте. Если будет концерт, значит, будет интереснее. Если концерта не будет финального по Смоленску, значит, победит тот, кто выиграет голосование. Так что всем удачи, всем мира, всем добра. Услышимся через неделю, в следующую среду. И у нас будет на отборе Нижний Новгород,
0: наверное. О, отлично, потому что из Нижнего Новгорода довольно-таки много групп. Я, кстати, хотел уточнить и спросить по поводу...
1: По Нижнему будет 2 эфира.
0: Да, по Нижнему будет 2 эфира. Я хотел спросить у Ваньки, у нашего таиландского друга, прибывшего недавно оттуда. Ваня, а там лампасы у нас? А лампасы разве они не напрямую попадают на Малояр? В личке отпишись. Ну, я тебе вопрос сейчас в личке задам.
1: Ну, это же можно было отписать, да. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на группу, подписывайтесь на паблик, регистрируйтесь на сайте. Музыканты, грузите больше своих треков, не стесняйтесь. Чтобы о вас составить мнение, надо прослушать не один какой-то трек, а много, много и много. Вот, все.
0: Все, друзья, всем пока, всем до следующей среды. До свидания.

0: Время. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone Axe, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

понятно, что лучше бы рано. И, конечно, бы лучше не в сердце. Перед небом мы вместе на равных. Жизнь поделена на килогерцы. Не растратить бы попусту нервы.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

пожалуйста, всего сейчас появились элитные героизмы.

площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, на

Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй, и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Get funky! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм энд блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель — это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Участники сборника «Грани».
2: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

душа ее чиста, глаза пусты. Я жду, что вот-вот назовет меня на вы. Даже если мы ляжем в постель, не могу быть с ней. Она полна больных иллюзий, все слова с большой буквы. А вечера еще играла с подружками в куклы. Теперь желает стать куклой.

это не страх, ведь это не трах. А я сражен ее улыбкой и простыми речами. А чем же я ее привлек? Наверное, годами.

тело. Вот тогда бы, тогда бы, тогда. Да. Все равно она мне нравится, я нравлюсь ей. Очень скоро нам плевать будет на этих людей. Рано утром застилая нашу постель, повернусь к ней, тихо скажу, никогда не взрослей.

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой. Едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой. Но мы едем домой. Домой.

живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем... Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше!

гаснут, экраны молчат. Только стрелки черные стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все присвоили.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху, Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху, в ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президенты.

дорогие! И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королёв, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университеты.

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозу, и жизнь

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

0: делать.
1: Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood. Королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

уже

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву.

силы 16 квадратных аршин. И то при особо удачном раскладе. Плодитесь! Плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты. Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся! Будь в курсе! Сиди в соцсетях! Достигни успеха! Будь вечно на связи! В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит. Тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободны. Вот лиц зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep, эта группа называется. Наряду с Skies, группа Sleep, родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 2018 году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2019 года.

знаешь роль. Став юнкером твоим на побегушках, ослабшая под панцирь боль, один раствор.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.